Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на пробную поездку в Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. И получайте спецпредложение мая от 2 миллионов 188 тысяч рублей. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.
2: Record Dance Radio.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
2: Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
6: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Да,

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS-77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Record. Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
1: Получите выгоду в мае до 460 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Tenet T7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте.
4: Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7.
3: Если Tenet, то в Экспокар.
5: Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
6: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звукопульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
7: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
8: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
9: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
10: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
11: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
12: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Силиком» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Иликом».
13: 16 мая «Электрокартинг» празднует 5 лет. Скорость, драйв и яркие эмоции для всей семьи. Специально для вас и ваших детей увлекательная развлекательная программа. Начало в 15:00. Вход свободный. Телефон 291-61-00. ТРЦ «Казань Молл». Третий этаж.
14: 0+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.
15: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Сайт RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

0: одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Хочется в отпуск, в иную баню.
2: В иную баню?
1: В иную баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8 927 457 78 11.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савиново». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савиново». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савиново». Ямашева, 93.
3: Хочу на море!
4: Хочу увидеть горы!
5: Хочу на шашлыки!
6: Проще сказать, хочу джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур Диалог Авто на декабристов.
1: Не оферта, подробности в автосалоне.
7: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
8: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
9: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-48-08, 254-48-08, 6+.
1: Дополнительное образование.
10: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Ригарди.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Доброе утро и здравствуйте всем! 7.01 в Петербурге по московскому времени, вейкаперы на рекорде, и мы начинаем. Четверг же сегодня, если не ошибаюсь.
3: Красота! Доброе утро, друзья! 14 мая, четверг, абсолютно верно, завтра уже пятница. Идеальная неделя. Вот согласись, второй раз
2: прекрасно.
3: Повторяем. Хорошо ведь хорошо, 3 выходных, 4 рабочих. Почему бы не всегда так?
2: С сохранением заработной платы.
3: Конечно.
2: Это важно, если нас кто-то слышит.
3: Это очень важно.
2: Это удобно, это важно, это по-семейному.
3: Смотрите, какие мы добрые. У всех настроение получше. Понедельник, ну, в смысле, лжепонедельник. Во вторник мы отходили от выходных, потом чуть-чуть поработали, а завтра уже все, можно готовиться к новым выходным.
2: Ну да, слишком много запретов, пора что-то разрешить, да? Например, четырехдневочку. Почему бы так не сделать?
3: Давайте, давайте. Многие страны тестируют, и мы готовы протестировать. У нас очень хорошо получается. Вот эти пробные версии нам хорошо заходят.
2: Начнем с радиостанции, да. А, мы рассказываем, что будет за 4 часа, 2 гороскопа, так точно. Рубрика «Я» в эфире, куда вы можете присылать свои голосовые сообщения. Мы и тему придумываем для этой рубрики, это чтобы вам было удобнее их записывать. А, рубрика «Попкорн» у нас сегодня. Про кино, игрушка. С искусственным интеллектом кто-то из вас сразится и заберет приз. Ватафакты. Курс направо с юристом пообщаемся. Горячие новости. Ну и много обсуждений, конечно же, и музыки впереди, что тоже важно. Редко ее упоминаем. Пока начинаем с рубрики «Есть повод» на 14 мая. Что там сегодня?
3: День рождения у этого нашего любимого Вазелина.
2: Неожиданно! Неожиданно!
3: Я, если честно, даже не помню, чем он пахнет.
2: Я, если честно, даже не помню, в какой упаковке он продается.
3: Круглая. Ой, я вспомнила. У меня сейчас разблокировано воспоминание. Такое, знаешь, золотистое что-то круглое, больше, чем звездочка. И
2: главное,
3: внутри вазелин.
2: Главное со звездочкой не перепутать, да. Мало ли вдруг они окажутся в одной аптечке, в темноте брать. День фрилансера. Сегодня 21 год. Как празднуются фрилансеры? С вашим днем вас. День большого бодуна мы не празднуем.
3: Международный день чихуахуа.
2: Чихуахуа. Интересно, интересно.
3: Ну-ка, Никита, давай-ка.
2: Что?
3: Зачем вывели карликовые породы?
2: Это ты рассказывала этот факт. Но это неправда.
3: Это неправда.
2: Да, чтобы дамы их носили с собой не просто так, да? Насколько я помню, вирусился этот факт.
3: У меня подружка просто поверила в этот рилс.
2: И завела собаку, да?
3: Нет, на полную уверенность начала меня убеждать. Я говорю, слушай, подожди, что-то я не доверяю. Давай проверим. Это к разговору о том, что проверяйте, пожалуйста, ролики, которые вам в полной уверенности какой-то блогер какую-то дичь напихивает.
2: Это важно, это важно. День смешных нелепиц, вот, например, можно отпраздновать с этим фактом вместе. Так, на рубрику «Есть повод». Сегодня нужно что-то придумать, какую-то интересную тему.
3: Так.
2: От вазелина оттолкнемся. Проскользим.
3: Нет, давайте мне поможем. Значит,
2: тебе
3: я завтра
2: давай.
3: Иду на юбилей к другу.
2: Опа, сколько?
3: Так, а по-моему, 40...
2: Молодой, ну.
3: В общем, прикол в том, что нужно... Про ягоды. У него ягодная тема. Вспомнила, 45, баба ягодка опять. Вот.
2: Uh-huh.
3: Ягодная тема. Давай про ягоды. Вот, ребят, какая вы ягода? Нужно раскрутить эту тему, чтобы я додумала костюм. Понимаешь?
2: Классно, классно. Все, друзья, в голосовые пишите рубрику «Я» в эфире. Записывайте, точнее, какая вы ягода, а вейкаперы на рекорде. И начинаем.
1: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 14 мая прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вам стоит избегать суеты в собственных действиях, а также, если возможно, общение с суетливыми людьми.
3: Тельцы, сегодня терпение будет не просто достоинством, а оно будет необходимо вам как воздух.
1: Близнецы, не используйте сегодня повышенные тона своего голоса.
2: Рак, сегодня вас ждет очень напряженный день.
3: Львы, чем меньше народу будет наблюдать сегодня за вашей деятельностью, тем успешнее она будет.
1: Девы, всякий ребенок нуждается в признании. Ему стоит время от времени показывать, насколько он замечателен.
2: Весы, сегодня вам представится возможность поймать не кстати вылетевшее слово или исправить другую какую ошибку.
3: Скорпионы, эгоизм вам сегодня противопоказан, даже в минимальных размерах.
1: Стрельцы, день этот может оказаться довольно трудным для вас.
2: Козероги, сегодня не стоит слишком ограничивать себя морально-этическими нормами.
3: Водолеи, сегодня ваш язык, возможно, будет слегка путаться и заплетаться, хотя никаких предпосылок к этому не видно.
1: Рыбы, сегодняшний день может быть рассвечен неожиданными событиями и вашей на них нестандартной реакцией. Всем хорошего дня, друзья.
4: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-48-08, 254-48-08, 6+.
5: Дополнительное образование.
6: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
7: Это тебе не спортзал, нельзя.
8: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
9: Моя квартира, мои правила.
10: Застройщик ОСЗП С32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
12: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
13: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
14: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
15: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Вейкаперы. Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Тема есть, если что, какая вы ягода сегодня.
1: А мы какая ягода?
0: Я послен.
1: Что, прости?
0: Послен, сибирская ягода. В Сибири, понимаешь,
1: я
0: какой послен.
1: Я пойду смотреть, как
0: вкусная,
1: это выглядит.
0: Вкусная, бесплатная, ее полно.
2: Лесная?
0: Всякая.
1: Ничего себе, послен. Красив... Она сладкая?
0: Да, да, когда созреет. Она уникальна. Послен это настолько уникальный.
2: А ты созрел?
1: Черненький, да?
0: Черненький когда, именно, да. Черненький послен.
2: Нормально.
0: Вкусно стало?
2: Я не пробовал ни разу, но интересно.
1: Я тоже ни разу, я поэтому даже удивилась. А ты какая ягода?
2: Я ягода поминика. Меня ешь и вспоминаешь что-нибудь.
0: А, ты в этом смысле? Толкаешь на шутку.
1: А она как выглядит?
2: Она, ну посмотри, там какой-то 8-й либо 9-й сезон South Park.
0: Кроме клубники и малины ничего не знала?
1: Вот я поэтому и попросила помощи.
0: Хорошо.
2: Крыжовник.
1: Это, вот это, кстати, моя вторая была мысль. Костюм крыжовника.
0: А наполовину я морожка еще.
1: Морожка обожаю. Варенье морожковое. Это просто пушка. Вообще труляляшка. Он, у него еще и цвет у этого варенья, как мои волосы.
0: Классно.
2: Чего?
0: Да, морожка оранжевая.
2: Морожка оранжевая? А я думал, облепиха оранжевая.
0: И облепиха тоже.
1: И облепиха оранжевая.
0: И облепиха оранжевая. Ребята, мы вам уже накидали вариантов, запишите просто голосовое.
1: Какая вы ягода?
0: Да, мы еще чего-то не знаем. К новостям. Бабушка перепутала внука и отвесила пощечину незнакомцу в компьютерном клубе. Во Вьетнаме все произошло, внук убежал в компьютерный клуб, говорит, бабуль, я буду играть, я буду геймером. Она говорит, хорошо, я тебя найду и домой приведу. Пришла левому парню, как залепила со всей пятерней. Но когда увидела, что это не ее внук, естественно, парень ничего не сделал, ну, бабушка бьет, что же, как я буду сопротивляться, поцеловала его потом, кнут и пряник в действии.
1: Прикольно.
2: А да. Он катку слил из-за этого.
0: О, все смеялись, пацаны, в клубе.
2: А представляешь, они такие сидят, ему прилетает леща от незнакомой женщины, они такие в этом, в дотке играют, такие говорят, слушай, брат, извини, пожалуйста, я с твоей мамкой ничего не делал. Думаю, что это карма прилетела, кто-то уже наказывает.
1: Лже-бабка реально отлистала.
2: Лже-бабка.
0: Видос вирусится в сети все, конечно. Все радуются этому моменту. Ну там это просто смешно и забавно. Бабуля
1: перепутала. По поводу видеоигр, кстати, я вспомнила, ребят, нам нужен эксперт, который катки часто делает, чтобы рассказывал о новинках в мире видеоигр. Закатки это другой эксперт.
0: Это вечером будет, да.
1: Это там эксперты. В общем, если у вас есть люди, которые классно могут рассказывать о новинках в мире видеоигр, напишите нам куда-нибудь.
0: Это было неожиданно сейчас для всех. Ну напишите, реально.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Для начала полноформатных мирных переговоров Владимир Зеленский должен приказать ВСУ прекратить огонь и покинуть территории российских регионов, заявил Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, только после этого можно будет переходить к серьезному переговорному процессу, который будет очень сложным и потребует обсуждения множества деталей. Слухи о заморозке вкладов и новом повышении налогов в России являются фейковыми вбросами, заявил Антон Силуанов. По словам главы Минфина, основные изменения в налоговой системе уже произошли, а сейчас власти сосредоточены на поддержке устойчивости экономики и росте доходов россиян. Средняя пенсия в России по итогам апреля этого года приблизилась к 25,5 тысячам рублей, сообщили в соцфонде. Самые высокие выплаты зафиксировали на Чукотке и в Ненецком автономном округе – около 44 и 40 тысяч рублей соответственно. При этом эксперты отметили, что для значительной части пенсионеров выплаты все еще остаются на низком уровне. В октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белая». Новая глава отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода в замок Царицы Севера. Фестиваль «Белая. Снежная королева». 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandayshop.com.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.

0: Спасибо за обилие ваших голосовых сообщений. Даже, наверное, все не успеем включить. Включим по очереди, да, самые интересные. Опять же, с Руслана начинаем. Сегодня какая вы ягода, тема тоже есть. Погнали.
1: Доброе утро, страна. Привет, вейкаперы. Питер, дождик, красота. А у меня сегодня день рождения, а ягодка я сегодня арбузик. Также бочок большой, хвостик сохнет, да еще и день рождения. Всем приветы.
0: Руслан, чтобы хвостик не сох, с днем рождения тебя. Алешенька, сынок.
2: Доброе утро, ребят. А я крыжовник. Такой же круглый. И наверху три волосинки.
0: Танюшка.
3: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, вся страна. Какая я сегодня ягода? Я пока еще пухляника, но очень стремлюсь стать костяникой. Вот. И я желаю всем тем, у кого желания совпадают с моими, чтобы они тоже осуществились. А так, всем доброго утра, хорошего настроения, прекрасной погодки и всего-всего хорошего.
4: Получается, на одной грядке растем.
0: Кто не успел к лету стать костяникой, да?
4: Да.
0: Елена.
5: Всем доброе утро, и вы каперы, и вся страна. Ну, если ягода, то да я тогда банан. С ботанической точки зрения ягода бананом считается. Так что сочный, сладкий, жирненький и очень ароматный. Ням. Всем удачного дня.
4: Вы заметили, ягода бананом считается, не банан ягода. Такое утвердительное.
0: Май Юнивич.
6: Рекорд. Привет, привет, страна. Сегодня я явно крыжовник. Такой же колючий. Когда меня сорвешь, я очень кислый. Жене, дочке привет. Всем хорошего дня. Пока.
0: Пока.
7: Так, с ботанической точки зрения, банан, авокадо, арбуз, дыня и даже томаты – это ягоды.
0: Вот, и открытие для себя делаем, да?
7: Не-не-не, я все про костюмы думаю, если у меня костюм.
0: Мария.
8: Я клубничка, Никиткина сестричка. Всем клубничного настроения.
0: Если что, я один в семье.
9: Я лисичка, Никиткина сестричка.
0: Это завтра будет, да? Кто вы, Никитки? Вот такая тема в голосовых. Семен.
10: Привет, вейкаперы. Я сегодня не только ягода клоповка. Растет она только на Дальнем Востоке. Нормализует давление.

0: Поднимает настроение. В общем и целом, только одни плюсы. Всем хорошего дня.
1: Спасибо, Юлечка.
2: Доброе утро, Радио Рекорд. Доброе утро, страна. Я сегодня, или вообще, наверное, клюква. Почему клюква? Потому что родилась и выросла, и прожила всю свою сознательную жизнь на просторах Сибири Западной. Всем хорошего настроения, легкого четверга.
1: Ну, насобирали сегодня ягод, да, по-моему? Бара Армина Ван Бюрена послушать.
3: Бара. На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная, меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: Весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Когда нас спрашивают, вы это специально? Мы в МТС отвечаем: да, мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью, такой выгодной для вас навсегда. Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
2: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Tenet T7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте. Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7. Если Tenet, то в Экспокар. Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
3: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Завтра на РАН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.
6: Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Вейкаперы представляют кинорубрика «Попкорн».
1: Друзья, радио «Рекорд на волне», я Настя Никитина. Заваривайте чай, садитесь поудобнее. Сейчас расскажу все, что скрывают ваши кинотеатры. Погнали! 20 лет назад мы выучили слово «Цирулиан» и поняли, Миранду Присли боится весь мир. Теперь «Дьявол носит Прада» вернулся. И знаете что? В 26-м году страшно уже самой Миранде. Энди Сакс больше не ассистентка, она серьезный журналист. Без работы. Газеты закрываются, единственный выход – вернуться в подиум. Но есть проблема, Миранда ее не помнит. А вокруг диджитализация, культура отмены и зумеры, которым плевать на вашу Анну Винтур. Эмили Блант теперь рулит Диор, Найджел – якорь стабильности, а сама Мэрил Стрип вдруг показывает трещины в ледяной броне. Это не сиквел про шпильки и диеты, это эпитафия эпохи печатной прессы. Грустно, стильно и без магии оригинала. Магия была в 2006 году, а здесь честное прощание. Стоило ли ждать 20 лет? Наверное, да. Хотя бы ради того пиджака от Марджелла. Мои 8 из 10 – 18+. Друзья, далее готовьтесь к фаталити в прокате Mortal Kombat 2. Авторы услышали фанатов. В первой части не было турнира, слили гора, а главный герой Коул Янг был лишним. В сиквеле все иначе. Турнир есть. Бои насыщенные. Джонни Кейдж и Китана теперь в главных ролях. Но есть нюанс. Фильм категорически нельзя воспринимать серьезно. Это чистый фан-сервис под пиво и чипсы. Драки отличные, хореография огонь, фаталити на месте. Но их маловато, и они какие-то аккуратные, вежливые что ли. А юмор тут вдруг стал как в киновселенной Марвел. Шутка после каждой драки, даже когда не смешно. Мрачная атмосфера из игр исчезла полностью. Фанатам с 25-летним стажем будет грустновато. Лору простили, Куан Чи проходит мимо, а Шао Кан ни рыба, ни мясо. А вот если вы рубились в МК-9 под пиво на вечеринках, это ваше кино. Оно в разы лучше первой части, но до идеала далековато. Стоит ли смотреть? Да. Но на один раз, под попкорн и без претензий на искусство. Мои 6 из 10. 8.

0: 18+. Друзья, у меня на этом все. Я Настя Никитина. Это Радио Рекорд. Услышимся в четверг. Пока.
1: Кинорубрика «Попкорн». Каждый четверг в «Вейкаперах» на Рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Доброе утро и всем здравствуйте. 8.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Рекорде. Никита Стазаня.
3: Всем прекрасного начала дня и почти завершения рабочей недели.
4: Привет, друзья. У нас четверг, 14 мая. В этом часе обязательно поиграем. Готовьте приложение Радио Рекорд.
2: Скачайте как минимум, да, зарегистрируйтесь в чатике. Это важно. Ребята, мужчина, который помогает по дому своей девушке, второй половинке, они более счастливы и их отношения более успешны. Ученые выяснили, что когда бы бытовые обязанности делятся поровну, женщины чувствуют себя комфортнее и эмоционально ближе к партнеру. Вот. Если же вся бытовуха сваливается на одного человека в отношениях, то они начинают проседать, эти отношения. Главный вывод исследования. Мужчина, умеющий пользоваться стиралкой, не как древним артефактом, уже зеленый флаг. Вот что заявили.
3: Это ученые женщины выяснили?
2: Не знаю. Ну, звучит интересно, да? Да как можно не уметь пользоваться стиралкой-то в наше время? Ну, вообще.
4: Ну да, на самом деле, настолько быт уже и так упрощен всякими гаджетами, то...
2: Там все нарисовано.
4: По-моему, вроде как бы и нормально, что мужчина может закинуть в посудомойку грязную посуду и грязное белье в стиралку.
3: Ну, вообще, он даже пропылесосить может.
4: Мне тоже так кажется.
3: Вообще. И приготовить даже может.
2: Ну, вообще, обязанности, да, в паре, это же такая очень большая тема для обсуждения.
4: Мне кажется, основной ссорой из-за того, кто мусор выносит.
2: Да, кто первый выходит из дома, это логично, наверное.
4: Мне кажется, у кого по пути помойка.
2: Интересный подход.
3: Ну, не, ну там же, смотрите,
4: ну, в смысле, если они в разные стороны идут и кому-то мимо помойки.
2: Да на каждом пути помойка.
4: Нет.
3: Если человек не хочет выносить мусор, он найдет помойку на твоем пути везде. Ты говоришь, типа, у меня нет помойки. Да твоя работа помойка. Там и вынеси.
2: Ну хорошо, будем обсуждать, как вы распределяете обязанности в отношениях. Вот такая вот тема обсуждения у нас.
4: У Стаса все очень просто с обязанностями. Ты живи сама, а у меня мой дом. Да?
2: Так? Слав, парируйте.
3: Да иди
4: ну
3: ты!
4: Чтоб не делить обязанности.
3: Ну нет же, конечно. Почему? Как? Я привык, если я могу сделать это сам, я сделаю это сам, чтобы никого не напрягать. Если мне нужна помощь, я ее даже просить не буду. Я сам со всем справлюсь.
4: Серьезно?
3: Если я, тем более, у себя дома, то я не буду обременять вообще никого.
2: А если у нее?
3: Если у нее, то да, я наоборот буду максимально помогать, за собой там убрать тарелки я точно смогу.
4: Вопросик, а если тебе нужно что-то зашить?
3: Ничего страшного, я возьму иголку.
4: Сам зашьешь?
3: Конечно. И давайте так, я когда уехал из родительского дома, я был готов ко всему. Я умею шить, стирать, криво шью, согласен.
2: Угу.
3: Да, один рукав стал короче, но ничего страшного, держится.
2: Жилетка классная.
4: Никита, ты зашить кому пойдешь?
2: Слушай, да, спрошу просто, кто шить умеет. Он эксперта же ищем.
4: В чате дома?
2: По видеоиграм, да. Кстати, меня не добавляют в чат дома.
4: Вопросики.
3: Ты токсичный сосед.
2: Наверное.
4: Возможно, ты с кем-то поссорился.
2: Ну, может быть, друзья.
3: Слушай, сейчас же ателье есть, можно все сдать и все починить.
2: Как вы распределяете обязанности в отношениях, мы обсуждаем. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рэперы. Мы обсуждаем, как вы распределяете обязанности в отношениях, как это у вас происходит. Олеся написала: с этим сложно, а мой мужчина даже не знает, что домашние обязанности есть. Забыл выкинуть мусор, нюхая его всю ночь возле кровати. Я не мамочка ему, убирать не буду. В итоге со скрипом, но базовые вещи выполнять научился как-то. А все потому, что мама с детства ходила за ним, подтирала. Вот даже и причинно-следственная связь установлена на этого всего. Видите? Андрей Кош, 73. Пока она собирается, как цыганская невеста, я ухожу, грею ее машину, чтобы она села и поехала. Классно. Так, поехали дальше. Все просто. Она в отношениях все, я нет. Все по барабану. Я свободный мужчина, в чужое не лезу, говорит Джейсон. Ну, он шутит, конечно.
1: То есть, получается, что-то делает.
0: Холли Грейл, кто первый встает, тот и не моет посуду, но готовит завтрак. Интересное правило, кстати.
1: Кто готовит, тот не моет. Это отличное правило.
2: Мне тоже кажется. Здесь ровное деление.
1: Ох, грустно тебе приходится, Ань.
2: Почему?
1: Ну, ты же не готовишь.
2: И что, загрузить посудомойку раз в день?
1: Получается.
2: Да я даже разгружу ее.
0: Серьезно, Дамир, у нас девушка все по фэншую. Уборка вместе, готовка вместе. Бывают дни, когда сильно уставший прихожу, то она все делает. Но если и она устала, то мне вообще не западло тоже убраться или приготовить. Видите, все на чувствах, на восприятии друг друга.
1: Ну вообще, мне кажется, то есть ты заметил какое-то несоответствие, это грязно, уберись.
0: Максим пишет: утром она с ребенком, прихожу с работы, она грубо кидает его мне и говорит: я отдыхать. Вот. Так, Жека, я зарабатываю и делаю все, чтобы она не парилась, а она дома готовит вкусняшку. Здесь, наверное, да, зависит от многих вещей, да, опять же, кто двое работают в отношениях, либо кто-то один, да, ответственность же и за бюджет есть на мужское население.
1: А ты думаешь, в большей степени. Кто больше зарабатывает, он говорит: я вот приношу деньги в дом, ты устраиваешь мне быт.
0: Ну, почему? Это очень часто можно встретить в наших семьях.
1: Ну, это неплохо, нормально.
0: А кто говорит, что плохо? Поехали дальше. Я зарабатываю, она готовит. Пока, ну, самый, наверное, популярный ответ. Каждому по обязанности, Евгений написал. С каждого по возможности. Всегда участвовал в быту. По ремонту, естественно, это мое. Но обои клеили вместе. А на кухне моя обязанность шинковать лук. Вот четко есть у человека. Когда дети подросли, естественно, их приобщили. Идешь с работы, картоха уже жарится. Полы, посуда помыты. А еще я крестиком вышивать умею. Вот на всякий случай Евгений добавил.
1: Вот про ремонт. У меня есть подруга. Она говорит, что наоборот, я, говорит, вот руками все могу сделать, муж нет. Ну вот не получается у него, поэтому ремонт сейчас в квартире делает она, а он занимается, то есть работает, сидит с детьми.
2: Но есть такие исключения из правил. У меня тоже знакомая, например, по инструкции IKEA лучше всего мебель собирала в семье.
1: А сейчас-то нет инструкции, попробуй собери этот шкафчик.
2: Инструкция есть в интернете.
1: Не работает.
3: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Основные пробки тебя ждут на улице Маршала Чуйкова от Адарацкого до проспекта Амирхана, на улице Клары Цеткин от Боевой до Несмелова и на улице Челюскина от Айдарова до Максимова. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Вот это жесть!
7: Пока другие делают жесть, в Центре металлокровли делают долговечный профнастил и металлочерепицу из толстого металла.
6: Потому что класть на крышу жесть, реально жесть!
7: Центр металлокровли. Казань. 288-87-87.
3: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
8: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-74-741.
9: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
10: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
11: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
12: Когда нас спрашивают, вы это специально? Мы в МТС отвечаем «Да». Мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью, такой выгодной для вас навсегда. Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.

0: каршеринг Руссия. Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
2: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: А теперь можно открыть чат мобильного приложения Рекорда и написать слово «игра», потому что через 10 минут мы с кем-то свяжемся из вас и сыграем в прямом эфире, и приз отдадим, если
1: вы выиграете. Ой, классная игра. Искусственный интеллект вам что-то загадает, вы отгадаете, приз ваш. Это все, это прогноз.
0: Пока обсуждаем, да, как распределяются обязанности в ваших отношениях. Может быть, по дому, а может быть и нет. Итак, поехали. Есть следующее сообщение. У нас разделение обязанностей 50 на 50. Она готовит, я ем. Она убирает, я пачкаю. Она тратит, я зарабатываю, Сережа написал.
2: Она уходит, ты смотришь, будет скоро.
0: Уборка кухни и готовка на жене, Александр говорит. Остальное на мне. Поэтому я купил моющий робот-пылесос, оставив перечень своих обязанностей. У уборки только совмещенный санузел. А, ну если что, сломается, я чиню. Шью тоже я. Заявляет нам Александр. Молодец какой. У нас любимый все поровну, Сергей говорит. Если есть мужские обязанности, есть женские обязанности, все остальное вместе. Также воспитываем своих сыновей. Замечательно.
2: А как понять, что мужские обязанности?
1: Ну, может быть, что-то с тяжестями связано, нет?
2: Ну, не факт. Что у вас за квартира такая, где вы тяжести переносите? Ну, только одни тяжести.
0: Виталий, например, пишет, вот, говорит, привет, я ничего по дому не делаю. Быт — это не мужское. С собакой гуляю, потому что алабай. Вот.
2: То есть, если жена уедет в командировку, допустим, там на неделю, все, хана тебе?
0: Не знаю, Лия, как-то женщина дала совет делать все вместе и помогать друг другу. Помогает. Вот, опять же, кто хочет укрепить свои отношения.
1: На тему проходила мимо женщина, дала совет?
0: Может быть. На тему же бытовух очень много конфликтов всегда бывает.
1: На самом деле, да. Вот мы так делим, но по факту ссоры-то, они вот из-за таких простых вещей.
2: Ремонт, говорят, ну, это прям вот кладезь для ссоры.
0: Кого-то да. Что-то может достать, да? Кто-то выматывается на работе, еще и по дому. Поэтому здесь, мне кажется, нужно договариваться о быте точно и как его вести.
2: Ну, там есть такая тема, что кто-то приходит и разбрасывает вещи. Другому человеку это не нравится. Мне кажется, ну, вот я, допустим, иногда прихожу, я бросаю вещи на пол. Я думаю, так, чтобы не было с этим проблем, нужно, знаешь, начертить такие квадраты. Угу. Куда ты бросил свои вещи? Попал в квадрат, пусть лежит.
1: А не попал, сжигай.
2: Ну, примерно, да. Ну, то есть,
0: квартиру.
2: Любишь разбрасывать вещи? Хотя бы делай это вот централизованно. Чтобы никому не мешали.
1: Помню, какая-то одна мамашка мне рассказывала, что у нее ребенок тоже, грубо говоря, там, ну как, разбрасывал все игрушки, тра-та-та. Она придумала схему, значит, брала коробку, просто сметала все в эту коробку, грязные шмотки, носки, игрушки, тра-та-та. И в какой-то момент, там, раз в неделю заставляла перебирать. То есть есть задание перебрать все это и разложить по местам. А так это, по сути, коробка, в которую просто все, не знаю, там, обертки. Попробуй, Стас, такую коробку себе сделать.
2: Зачем?
1: И иногда разбирать.
2: Не, я не так, что прихожу, у меня дома срач.
1: А, ну нет. Ты говоришь, я люблю кидать.
2: Но я могу прийти. Нет, я могу прийти, допустим, да, и, допустим, шорты или штаны бросить на пол. Но я их потом уберу, ну, все так, нормально.
0: Если Стас придет к вам в гости, знаете, шорты или штаны, он бросит куда-то на пол.
2: И голики буду бегать по квартирке.
1: Напугал.
3: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Госдума разрешила использовать российскую армию за рубежом для защиты граждан России. Закон приняли сразу во втором и третьем чтениях. Применение военных будет возможно по решению президента в случаях, если россиян за границей арестовали, удерживают или преследуют по решениям иностранных судов и международных органов, в которых Россия не участвует. Власти Москвы запретили публиковать информацию о последствиях терактов и атак БПЛА до официальных сообщений Минобороны, мэрии или Сергея Собянина. Ограничения распространяются на СМИ, экстренные службы и обычных граждан. Решение объяснили борьбой с фейками, а за нарушение новых правил предусмотрены штрафы. В Латвии предложили полностью запретить автобусное сообщение с Россией и Белоруссией, включая транзитные перевозки. Поправки подготовило Министерство сообщения страны. Сейчас в республике уже действует запрет на нерегулярные автобусные рейсы, а новые ограничения могут распространить и на регулярные маршруты. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в МАКС.
2: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта, «Эксландикс ЕТ» – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Эксландикс» с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте ощущения.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
4: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
5: УОН «Стомарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
12: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
13: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.

0: плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Игра у нас прямо сейчас. Битва с искусственным интеллектом. И на связи Антон. Антон, привет.
1: Да, привет, привет.
2: Привет, Антон. Из какого ты города?
1: Я из Челябинска.
2: Прекрасно.
0: Антон, мы здесь обсуждаем обязанности в отношениях. Ты в отношениях?
1: Да, да, я в отношениях.
0: Как распределяются у вас обязанности?
1: Ну, вообще по-разному. То есть нет какого-то четкого распределения. Кто что увидел, тот что и сделал. Не знаю, допустим, увидел мусор, что нужно вынести, пошел вынес.
3: Я, конечно, думал вопрос. Ты в отношениях, да? Кому ты этим обязан? Что там у вас по обязанностям?
2: Ну хорошо, в магазин кто ходит?
1: Чаще всего я, потому что я зарабатываю больше в семье.
3: Ну, да, ваш... так, обозначь сразу, так. Ты зарабатываешь, красавчик.
0: Мы болеем за кого-то сейчас.
2: А полы кто моет чаще?
1: Полы чаще супруга, потому что я не очень это люблю.
2: О, да? Ты что? А окна кто моет?
1: Тоже она.
2: Это опасно.
3: В смысле, она может уйти?
0: Ладно, давайте не мучите Антона больше. Ему еще домой идти. Антон, у нас игрушка «Битва с искусственным интеллектом». Что-то загадал тебе, тебе нужно отгадать.
2: У нас очень классная песня, и даже вот в конце будет напрашиваться ответ. Просто слушай и отгадывай.
0: Готов?
2: Погнали.
1: Хорошо. Да-да-да, готов.
4: Я африканцам с теми мая много радости принес.

0: случилось это.
1: Нам можно сделать альбом из яичных треков?
2: Мы можем нарезать это.
3: Яичные треки! Разбивайте!
2: В общем, Антон, композиция прозвучала, как ты думаешь, что было там?
4: Ну, это русский рэп, я так понимаю. Если не нужно жанр угадать.
1: Нет,

0: Верно. Тебе нужно отгадать, что в словах было загадано. Смотри, вот сейчас обобщу. Это была песня про породу собаки, созвучно с фейхоа. Порода созвучна с фейхоа, маленькая. И твой город, это тоже чихуа, подсказка.
1: Чихуахуа.
0: Правильно.
2: Есть, поздравляем тебя. Приз твой, ты его забираешь и можешь передать привет кому хочешь.
1: Привет всем. Передаю, кто меня знает, кто меня услышал. Всему Челябинску. Челябинску привет.
2: Круто, и мы присоединяемся. Челябинск, привет тебе, друзья. Ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у Вейкаперов.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная, меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Рекорд. Реклама.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
2: Диалог Авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до миллиона рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган, Диалог Авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
3: Не оферта, акция действительная, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. НКК АЗ-68.
5: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду радио.
6: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казани, улица Ершова, дом 28.
7: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
8: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
9: «Додо».
10: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру» ООО «ОРСО» ОКРН 124-160-0045-510. Город Казань.
8: Успел.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Мы продолжаем обсуждать, как вы распределяете обязанности в отношениях. Тема сегодня такая, горячая, но пока все мирно. Светлана пишет, я сам себе сама. Всем доброго утра, говорит Светлана. Нужно помочь Светлане.
1: Чтобы вещи дома не бросать на пол, люди покупают велотренажер.
2: Зачем? Либо кресло.
1: Либо есть, было мини такой спортзал, вообще тоже, вот туда очень хорошо шмотки.
0: Шведская стенка, да, это называется?
1: Нет, не шведская стенка, прям там, где можно и пресс качать, и руки, ну как называется?
2: Тренажер, я понял.
1: Мини-спорткомплекс прям.
0: Там и для брюк место, да, есть
1: там
0: со стрелками повесить.
1: Там вообще просто идеально все.
2: Квартиру под него найти,
0: и
2: да?
0: И носки посушить, да. Александр, коммунальные платежи, покупка основных продуктов, это на мне. Наиглавнейшая обязанность супруги делать уроки с детем. Я уж лучше приготовлю что-нибудь, да посуду помою, чем вспоминать школьную программу. Ну, кстати, да, это очень же большой пласт ответственности. Уроки с ребенком.
2: Это да.
0: Это же нужно донести, это же нужно не сорваться.
2: А я вот представил, да?
0: Это же нужно не отказаться от него.
2: Ребенок. Не отказаться. Приходит тебе ребенок, говорит такой, проблемы с математикой. И это уже там, ну, не первый, второй класс, да, где ты еще шаришь.
0: А девятый.
2: А вот уже логарифмы пошли. Модули. Вот эта вот штука. И что теперь делать? Я только название знаю.
0: Самому изучать, вспоминать.
2: О, нет, спасибо. Не,
0: вот мне кажется, самая действительно сложная обязанность из всех – это сделать уроки с ребенком.
1: Я тебе больше скажу, ты не должен делать уроки с ребенком. Смысл обучения в школе, чтобы ребенок сам делал домашку.
2: Да, скажи это классному руководителю. Да,
0: Аня, это, наверное, в идеальной вселенной, но это не так происходит. Нужно же все равно…
1: Нет, я топлю за такое воспитание, что это оценки ребенка, и я согласна, есть исключения, когда нужно стоять над душой, это какие-то, может быть, отклонения или еще что-то. Но в целом дети сами делают, и насколько наделали, такие оценки получают. И на этих штуках учатся.
2: Подождите, стоять над душой, это же в воскресной школе.
0: За человек-то такой. Как вы распределяете обязанности в отношениях? Напишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: О, малерка.
3: На Рекорде.

0: рэперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Доброе утро и всем здравствуйте. У нас 9:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде. 2 часа еще с тобой будем.
3: Всем прекрасного начала дня и завершения до рабочей недели.
4: Не могу привыкнуть. Привет, привет. 14 мая. В этом часе ответит наш действующий юрист на ваши вопросы. Анонимно вопросы присылайте в чат мобильного приложения «Радио Рекорд». Рубрика «Курс на право».
2: Да, ждем. Много вопросов. К новостям пока. Пьяные олени заполнили Францию. Реально, полиция предупредила всех, говорит, будьте начеку. Животные объедаются ферментированными фруктами, пьянеют, начинают неадекватно себя вести, бегают кругами, валяются на земле, не контролируют себя, к людям пристают.
3: Это, так это реально про животных, а не про французов?
2: Это про животных. Это реально вот олени
4: пьяние,
2: так развлекаются.
4: Пьяние. Да, ну так, а подождите, а почему не собирают эти, как там?
2: Ферментированные фрукты.
4: Да, ферментированные фрукты.
2: Ну, все, ну
4: наверное же, нужно устранить причину, а не сейчас лечить последствия.
2: Почему? Можно сдать в какой-нибудь рехаб оленей, там, открыть на время.
3: Оленей рехаб.
4: Начало-начал.
2: Да, пока фрукты где-то бродят.
4: Оленей рехаб.
3: Нет, стоп, я знаю, что нужно делать. Надо, наоборот, побольше их разбросать, этих фруктов. Пусть дичь наестся.
4: Так.
3: Шлепнуть ее. И быстренько готовить. И будет у тебя, получается, такой пьяненький бифштекс.
2: А с оленями что делать?
3: С оленями закатывать на зиму.
2: С оленями. Каламбур ашная открылась.
3: Ну вот, животные пьяники, будь деликатес.
4: Ну я просто придумала, с трассы звонит человек, да тут пьяные олени! И ведь не поймет человек, что это про животных.
2: Ну да, но нужно.
4: Потому что за рулем же тоже всех оленями называют.
2: А почему у нас такого нет, да? Ну что, наши олени воспитаннее, получается.
3: У нас, потому что больше лосей, которые другой едят.
2: Я видел недавно видос, где мужик ехал по трассе и стояли возле дороги три лося. И они ждали, пока он проедет.
4: Прикольно.
2: Да, и он на них наорал, говорит: а ждете, что вас били, что ли? Или что, как будто они специально стояли и ждали, пока кто-то проедет возле этой дороги.
3: И подходит лось другой такой. Что ты встал? Давай быстрее, не видишь, мы ждем.
4: Ну, вообще-то опасна ситуация, и когда вот предупредительные знаки, что осторожно, лоси или олени.
2: Блин, области кабаны часто.
3: О, кстати,
4: это вообще жесть.
3: Про зебру недавно узнал один фактик. Знаете, откуда появилась именно зебра, почему она выглядит так вот полосками?
4: Почему?
3: В Древнем Риме дороги были все время загажены всякими от лошадок, от всего остального, и поэтому на дорогу клали такие камни.
2: Высокие.
3: Да, чтобы по ним могли ходить люди. Но между камнями должна была быть прорезь, чтобы могла проехать повозка. И поэтому получалось, что такие у тебя полоски на дороге, по которым прыгали люди, чтобы не испачкаться, а телега могла проехать.
4: Я первые 30 секунд про животное думал.
2: Я тоже думал, что ты сейчас про зебру скажешь, как про животное.
4: Да.
2: Да, что у нее друг лев, Алекс, они из зоопарка бежали.
3: Стоп, эта зебра была на свидании. Ага. Она шла с девушкой, видит там грязь. Она сняла с себя шкуру, положила вот так вот. И его подруга прошла по шкуре, чтобы не испачкаться.
2: Но это ты уже выдумал, мы уже в это не поверим.
3: Ну, на рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Итак, маленькие мальчики из королевской семьи, вот те самые английские принцы, маленькие еще когда, всегда должны носить шорты, оказывается. Эта древняя традиция сохраняется по сей день. Нет, вот они появляются, если где-то на публике и тепло, всегда должны носить шорты. Я не знаю, с чем это связано, просто факт.
2: Мы, может быть, про эти красивые надувные панталоны принцев?
3: Нет, шорты.
1: Нет, нет, шорты, вот прям пацаны должны ходить в шорт. Становишься подростком, тебе бриджи выдают. Все, ходишь в бриджи.
3: Взрослый в штанах.
1: Да, не заслужил штанины ты еще, чтобы носить их.
3: Все, я понял, смотрите, он носит шорты, и как он взрослеет, то шорты превращаются в трусы. Потому что они становятся все меньше и меньше.
2: У меня вопрос, вот столько юмора, что колготы травмируют в детском саду пацанов, это правда?
3: Да, колготы, да. Посмотри,
1: это наша тайна.
3: Когда это колготы, это травма. А когда это подштанники, это статус.
2: Да?
3: Ну, подштанники, к ним нужно прийти. То есть ты такой, рано или поздно ты снимаешь, ну, приходишь к девушке, допустим, снимаешь, она такая в подштанниках, значит, ты заботишься о себе. Ты держишь это в нормальной температуре, чтобы ничто не отмерзло.
2: А почему нет взрослых мужских колгот?
3: Есть, но это не в нашей стране. Там и чулки у них есть взрослые. Кстати, про мальчиков в Англии раньше были, ну, при царских, при королях были мальчики для битья. Потому что бить принца было не принято. Ну, как ты ударишь принца за какую-то оплошность? А рядом с ним всегда находился мальчик, который получал все тумаки за принца. И тогда это должно было вызвать эмпатию у принца, чтобы он не косячил.
2: Прикольно.
1: Тумаки. Да. Биткоин не назывался НАТО номер 14 лунный, как это казалось. Она имела подзаголовок в духе фантазии. Название появилось уже после смерти композитора. Это критик. С него все началось. Людвиг Рельштаб сравнил первую часть произведения с лунным светом над Фервальдским озером. И это сравнение закрепилось за всей сонатой. Она не лунная, оказывается.
3: Подожди, а в фильме этого не показывали? Ну, там он просто сбежал из дома.
1: И искал свою семью, да, я помню. Потом в третьей части он нашел жену с бантиком.
3: Ну вообще, а как так-то?
2: Никит, мне кажется, мы должны донести это в массы и называть всегда не лунная соната. Не лунная, а? Какая, как правильно название?
1: Фантазия что-то, в духе фантазии.
2: Вот, видишь, как забывается, а лунная запоминается.
1: Реально. Ученые провели исследование, ребята, про запахи. И узнали 5 универсальных запахов, которые нравятся практически всем, 99%. Говорят, о, это классно.
2: Мандарины.
1: Практически. Это запахи. Ловите. Лайма, грейпфрута, бергамота, апельсина и перечной мяты. И популярные производители духов и ароматов. Один из этих обязательно добавляют, чтобы нотка его была.
3: Классно.
1: Ну, конечно, это все маркетинг. Это маркетинг.
3: Еще бы ванилька была с корицей.
1: Ну...
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов, движение плотное. Основные пробки тебя ждут на улице Маршала Чуйкова от Адараскова до проспекта Амирхана, на улице Клары Цеткин от Боевой до Несмелова и на улице Кировская дамба от Несмелова до Кремлевской набережной. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Вмятины делает град, снег загибает весной, тонкий металлопрокат. Даром не нужен такой.
7: Продаем толстый профнастил, металлочерепицу, сайдинг и штакет. Только для серьезных построек. Честная толщина металла плюс долговечное покрытие. Центр металлокровли. Казань. 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: Весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
3: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
4: Это не художественная галерея. Нельзя.
5: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
6: Застройщик ОСЗ проект С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке Радио Рекорд представляют масштабную вечеринку. Гламурная Москва 2007. Станция Казань. Легендарный диджей Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
8: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784. 718-95-84. 18+.
9: Мам, а я принцесса?
10: Конечно.
9: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
10: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
9: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
11: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимба» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
13: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
14: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
15: Платформы, рынок, технологии.
14: Монетизация.
15: Цены, процедуры, практические инсайты.
14: Нейросети на практике.
15: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
14: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
15: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
16: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.

0: Напоминаем, что ваши вопросы юристу можно писать в чат мобильного приложения «Радио Рекорд». Это все анонимно, не переживайте, юрист уже ждет, мы ждем, давайте-ка накидайте еще. А мы обсуждаем, как вы распределяете обязанности в отношениях. Вот, тема такая сегодня.
1: И мы читаем ваши сообщения.
0: Петькин сын, всем добра, начинает так. У нас в семье нет обязанностей, есть полномочия. Серьезно, мы жители одного гнездышка, и от каждого в равной мере зависит чистота и уют в нем. Ну, дети, понятно, пока дети, но уже помогают, и очень даже неплохо помогают.
1: Ремонт — это больная тема, я хочу сделать, но моя дорогая не может определиться, что хочет.
2: Так все просто, отправь ее в отпуск, и пока она в отпуске, делаешь, как ты хочешь.
1: О, ты что, а потом можно прийти. Несогласованные действия бывают, провоцируют ссору.
2: Лучше извиниться, чем оправдываться. Ой, чем договариваться.
0: Любовь пишет: готовлю, стираю, убираюсь, хожу за продуктами, вожу младшего на занятия, хорошо зарабатываю, плачу за свою машину, а муж просто молодец, шучу, говорит. Муж оплачивает отпуск и все дорогие покупки, оплачивает все занятия детей и подстраховывает с младшим, если я не успеваю отвезти на занятия. Вот, Анюту поддерживаю, это тебе, Анюта, в плане ДЗ со старшими, делала до второго класса, потом сами все делали. Седьмой класс, все косяки решает сам.
1: Абсолютно.
2: Слушайте, я думаю, что полномочия — это же мытье полов.
1: Намочи.
0: Вы удали сегодня.
1: Я хоть и зарабатываю в 4 раза больше жены, но сегодня не поехала на работу, чтобы перекопать землю, убрать сорняки, где будут посажены цветы.
2: Так что, вы живете на земле, где дом? Ребят, может помочь что-то?
1: На дачу. Просто, чтобы моя сладенькая видела их с утра и улыбалась.
2: О, как это мило.
0: Представляете, как больше обязанностей, когда у тебя собственный дом, да? Это не просто пылесосить вообще... и помыть. Это еще участок нужно вот этот распределить. Она высадила цветы.
2: Мне кажется, когда у тебя свой дом, нужно сделать большую дверь, огромную дверь, напротив друг друга, знаете, чтобы сквозняк был. Открываешь, и чтобы просто продувало всю пыль.
0: Сквозняк должен быть.
2: Ну, не знаю, на подветренной стороне стройтесь.
0: Так, как вы распределяете обязанности в отношениях? Мы обсуждаем, а вы пишите свои версии, как это у вас, в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Медведев после испытаний ракеты «Сармат» поздравил западных друзей России и заявил, что теперь мы все стали намного ближе. Ранее в России сообщили об успешном запуске новейшей межконтинентальной ракеты, способной преодолевать расстояние свыше 35 тысяч километров. Госдума приняла закон, упрощающий проверки водителей на опьянение. Теперь инспекторам ГИБДД не придется оформлять часть обязательных документов. Некоторые отметки можно будет выносить прямо в другие материалы дела. Авторы инициативы считают, что действующая система с оформлением нескольких протоколов для каждого случая была избыточной. Россияне стали лидерами по числу уголовных дел среди туристов на Пхукете с начала 2025 года. Так, за прошедший период на них завели 269 дел. Следом идут британцы и французы. Однако, по отношению к общему турпотоку, россияне нарушают закон реже европейцев. За полтора года Таиланд посетили около 1,5 миллиона туристов из России против 350 тысяч британцев и 200 тысяч французов. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Рекорд, реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк.
9: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Танк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Всем

0: вейкаперы на рекорде. Курс направо.
1: И без действующего юриста нам здесь не разобраться. Света Копылова с нами на связи. Света, привет.
2: Доброе утро, друзья.
3: Доброе утро. Итак, у нас первый вопрос.
1: Поехали. Начнем с самого длинного. Женщина-старушка жила в муниципальном жилье в Санкт-Петербурге. У женщины был сын. Женщина умерла. Сын не оформлял никаких документов на квартиру. Жил в другом месте с семьей. Муниципальную квартиру сдал. Квартиросъемщик платил 15 тысяч рублей в коммунальные платежи. Сын умер 10 лет назад. Квартиру продолжили сдавать его жена уже. И по итогу на нынешний момент уже 15 лет квартиросъемщик живет в квартире, на которую нет никаких документов. Нет никакого договора о съеме. Какие сейчас нужно предпринять действия супруги, сына, старушки? Попадает ли действие под какую-то статью? Может ли эта схема вскрыться? Вот.
2: Вот. Скорее под статью не попадает, но женщина, супруги умершего, да, которая сдает квартиру, не являясь ее собственником или нанимателем, может быть изыскана этим квартиросъемщиком неосновательное обогащение, так как, конечно же, прав сдавать это имущество у нее не было. А когда строится эта схема, сказать сложно. Наверное, тогда, когда органы местной власти, администрация узнает об этой ситуации, да, и будет как-то, не знаю, связываться с нынешними квартирантами, которые там проживают, и уведомлять их о том, что им необходимо освободить помещение.
4: Так, я знаю, когда будет схема вскрыта. В 9 утра 39 минут 14.05. Вот, на всю страну. Спасибо.
3: Привет. Да. Если я еду за границу работать, и у меня всплыл долг, можно ли договориться с приставом, чтобы не ставили запрет на выезд?
1: Договориться.
3: Алло, здравствуйте.
2: Боюсь, что договориться не получится. Единственное условие, которое в такой ситуации устроит пристава, это, наверное, погашение долга.
1: Все, не договориться. Ходили с юристом к дилеру, забрали все документы, чтобы были основания для расторжения ДКП. Но машины и ключи остались у дилера. Они опечатаны. Могу ли или будут ли они как-то вредительствовать? Требование не подано. Как 10 дней машина стоит там. Никто не звонит даже.
3: Вообще ничего не понятно.
2: И не совсем понятный.
3: Вообще.
2: Ключевое в этой истории, что вы оставили свою машину у дилера и переживаете, что они могут нанести какие-то повреждения вашему имуществу, да, или еще не вашему имуществу, неважно. Так вот, в такой ситуации, когда вы где-либо оставляете свое имущество, передаете его там дилеру, продавцу, неважно. Главное составить обязательно акт, фото и видеофиксация. Соответственно, и акт приема-передачи имущества. То есть, если вы в какой-то ситуации оставляете машину, то обязательно нужно ее было сфотографировать, снять на видео и зафиксировать ее состояние, описать, не знаю, допустим, что она не имеет никаких внутренних и внешних повреждений и полностью исправна.
1: А сейчас же можно подъехать это сделать? 10 дней стоит, а сейчас зафиксировано.
3: Мне кажется, можно, если да? Не сделано.

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная, меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама. Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Tenet T7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте. Испытывайте. Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7. Если Tenet, то в Экспокар.
2: Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
5: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чичерина, Леприхонцы, Серьга зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль. Легенда. Завтра на РЕН-ТВ.
2: Для лиц старше 16 лет.
6: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.
7: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс».
8: Завтра в 18.00 на телеканале «Солнце».
7: Вам понравится. Категория 6+.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
11: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
12: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН 110, 547, 605, 1196.
13: Роняем цены на газ на АЗС и Реком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Реком. Если газ, то у нас.
14: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
15: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
16: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Все, еще совсем немного обсуждаем обязанности по дому, как они у вас распределяются, какие правила у вас там есть, и подведем итоги голосования, если надо, конечно, будет.
1: Сильнее, ты прав.
2: Я считаю, что нужно вообще, чтобы была такая коробочка, и каждый вытаскивает себе обязанность, как в игре, в шапку, и все, и тогда ссор не будет.
0: И прикольный интерактив, почему бы нет?
1: Да. Вот так вот, достаешь бумажку, говоришь, ты должна, значит, мокрая тряпка, пол.
0: Смотрите, это же как эти карты, да, банковские. Мы же выбираем себе кэшбэки по повышенному проценту, да? Вот точно такое же, закидываем просто.
2: Закидываем, помыть посуду, разгрузить посудомойку, разгрузить, белье повесить.
0: На месяц выбираем обязанности.
2: Да можно даже на неделю.
0: Даже на неделю, чтобы интереснее было играть. Светлана пишет, мы с мужем всегда все делаем вместе. Иногда даже кажется, что он больше. Бывший военный всем все погладит, разложит вещи, гладит как боженька. Просто я так не умею. Уроки с детьми тоже он делает, но унитаз все равно мою я. Веселится Светлана. Ну, прекрасно.
2: У нас вообще в семье мало споров, и мы не ищем виноватых, так как у нас закон, что виноваты всегда оба, и жена, и теща.
0: База.
1: Представляете, написала семья грибов. У нас мало споров.
0: А так, вот Себастьян здесь задается вопросом. Ну, допустим, она домашний очаг, он деньги. Только обычно кидал его, получается. Он деньги приносит, а очага нет. Себастьян, ну что ж ты. Нужно искать верного партнера. Надежного.
1: Да может там есть очаг, просто пока еще не разглядел. Или мало денег.
2: Мне вот интересно, если в семьях мужчина готовит, соответственно, девушка берет на себя какие-то другие мужские обязательства. Например, приколотить косяки.
0: Да.
2: Да? Ну, это вопрос.
0: Ну, у вас же не получится. Ну, в большинстве своем, вы же не умеете приколотить.
2: Вообще, если честно, готовка очень много времени, мне кажется, занимает.
1: Слушайте, а зачем вот...
2: Мне кажется, основа.
0: Тебе кажется, да, это основа.
1: Такая замена, что если он готовит, значит, я должна взять, ну, девочка должна взять мужскую какую-то обязанность. Нет, пусть выполнит другую обязанность по дому, что полегче. Что получается, то и делай.
0: Пообнимай просто, да,
2: нет, я согласна, это очень важно. Что получается, то и делай.
1: Все верно.
0: Может, реально у кого-то получается круто косяки прибивать, да, у девчонок, им это нравится. А мы тут ограничиваемся.
1: Все, вот и работа.
0: Да кто вы такие, да? Как вы распределяете обязанности в отношениях? Итоги голосовалки подводим. Четких обязанностей нет, победил этот вариант. Всегда готовы подстраховать друг друга. На этом мы остановимся. Крутой.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Ригарди.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Привет и доброго утра! 10:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, час с тобой еще будем.
3: Всем отличного бодрого четверга.
4: Привет, друзья! 14 мая, завтра у нас пятница. Идеальная, короткая, рабочая неделька.
2: Да, друзья, напоминаю, что в конце шоу мы всегда отвечаем на ваши вопросы, любые, не имеем права лгать, поэтому задавайте все, что хотите в чате мобильного приложения Рекорда. Мы сами придумали эту игру, сами в нее играем.
4: Да-да-да.
2: Так, поехали к новостям. Не приносите домой букеты сирени.
4: Почему? Это аллергия, да?
2: Это может спровоцировать сильную головную боль, раз, аритмию и даже привести к ухудшению зрения. И это ботаники. А они нам редко что-то говорят. Они говорят, ребята, вот здесь послушайте. Оказывается, в листьях и соцветиях сирени содержится сиренгин. Это сердечный гликозид, который вызывает и аритмию, и нарушение сна, и головную боль. В крайних случаях даже ухудшает зрение и снижает количество тромбоцитов. Чувствительность у людей к нему разная. У некоторых бывает аллергическая реакция. Это ботаники. Ботаники говорят, вот, и если вы уж принесли этот букет сирени, так я не люблю запах сирени, нужно ставить только в открытом помещении или у окна, чтобы постоянно проветривалось это помещение. Иначе, ребята, в спальне ни в коем случае нельзя.
3: Мне кажется, можно делать заказы ученым, говорит, слушайте, найдите что-то плохого в букете роз. Mm. Вот именно, которые длинные, вот эти, по 1500 за розу.
4: Ну, в принципе, можно так и выгнать сожителя.
2: Сиренью?
4: Да.
2: Просто заставил всю сиренью.
4: Это намек такой.
2: Да. А нравится кому-то реальный запах сирени?
4: Мне нравится.
3: Ну, я нормально к нему отношусь, то есть без фанатизма. Ну, есть и есть.
4: Мне цвет нравится у сирени.
2: Сиреневый, да?
4: Да ты что, серьезно? Правда?
2: Ну да, сиреневый.
4: Сиреневая?
2: Вообще для меня фиолетовая.
3: Это она еще и белая.
4: Для меня тоже.
2: И белая есть сирень.
4: Белая сирень, да.
2: А пахнет она так же?
3: По-белому пахнет немножечко, да. Попроще.
4: А красная сирень есть?
3: Есть, да, она стучит на всех.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: фейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ну, по-любому про вазелин.
2: Ну, ты как бы молодец. Ну, вот тут молодец, слушай. Ну, во-первых, это очень полезная штучка. Изобретена Робертом Чесбро в 1872 году как чудо-желе из нефти.
3: Йоу, бро, спасибо.
2: В общем, изначально продавался как лечебная мазь от ожогов и ран. Состоит из минеральных масел, парафинов. Получил свое название. Вот это я не знала. Значит, от васр вода и греческого элеон, оливковое масло. Масло. Вазелин. Понятно, да? Вода с оливковым маслом.
1: Вассерлин, получается.
2: Вассерлин, да. Но еще интересный факт. Знаменитая косметическая марка Maybelline. Я не знаю, девчонки точно знают, парни...
1: Даже, наверное, рекламу мы видели
2: вот,
1: все.
2: В общем, смотрите. Она обязана своим названием тоже вазелину. В 1915 году создатель увидел, как его сестра смешивает вазелин с угольной пылью для ресниц. И таким образом он создал первую тушь Maybelline. Ого. И в название как раз запихнул имя сестры Maybell и слово вазелин. Maybell плюс вазелин, концовка, получилась Maybelline.
3: Вазелин.
1: Вазель Maybelline.
3: Ну, Maybell Вазель.
2: Да,
1: Maybell Вазель — это машина какая-то уже. Maybell Вазель.
2: Вазель Белл.
1: Das Auto.
2: Вазель Белл. Если бы он был не... Ну да, наверное.
1: Интересно, это все про вазелин?
2: Нет, ну хочешь еще про вазелин?
3: Давай.
2: Не
3: вази,
2: вопрос.
3: Вази, вази.
1: Я думал, когда же у тебя это прорвется уже.
2: Исследователь брал с собой, исследователь Роберт Пири, брал с собой вазелин в экспедиции на Северный полюс для защиты кожи от обморожения и ржавления оборудования.
3: Чтобы все гладко прошло.
2: Он универсальный, не окисляется, не прогорает на воздухе и делает это отличным смазочным материалом.
3: Мы в тату используем тоже вазелин.
2: А еще вазелин отлично удерживает запахи. Если нанести немного на запястье перед использованием парфюма, то аромат продержится дольше. Вот это лайфхак.
3: Так, стоп, фильм «Парфюмер» же смотрели? Да. Он там обмазывал, по-моему, ну, подобием вазелина, там жиром, да?
2: Каким-то. Слушай, точно.
3: Вот.
1: Универсальная вещь – вазелин.
3: Надо ведерко взять.
1: В студии.
2: Срочно в студию вазелин.
1: 148 лет, как...
3: Мы сейчас пойдем, побрызгаем, а дайте нам вазелин. Говорит, вы что там такое наговорили, что вам понадобился вдруг вазелинчик?
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении «Рекорда». Канал «Pirate Station». Канал «Breaks». Канал Liquid Funk. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Маршала Чуйкова от Адарацкого до проспекта Амирхана, на улице Астрономической от Кремлевской до Права Булачной и на проспекте Амирхана от Воровского до Маршала Чуйкова. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Поперечно-Авангардной 25А. Звоните 288-87-87. 288-87-87. В эфире Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
7: Хочу на море!
8: Хочу увидеть горы!
9: Хочу на шашлыки!
10: Проще сказать, хочу джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур Диалог Авто на декабристов.
11: Не оферта, подробности в автосалоне.
12: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741.
13: Хочется в отпуск, в иную баню.
14: В иную баню?
13: В иную баню.
15: Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
8: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
11: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Скоро. Открытие бара «Караоке Евгенич» в Казани. Яркий современный проект с атмосферой 80-х, 90-х годов. Еда как дома, фирменное меню по рецептам Сергея Жукова – все это ждет вас в центре города. Танцы, любимые песни хором, интеллигентный отдых. Евгенич, Профсоюзная улица, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
3: Спонсор часа – ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Record. Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: 16 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: 13 лет. Рекорд. Реклама.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям «Программирование и дизайн», «Интернет-маркетинг» и «Кибербезопасность», «Специалист в области искусственного интеллекта» и «Цифровая юриспруденция», «Обучение на базе 9 класса» или «Параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс», «Современная программа», «Преподаватели практики», «Проектный подход», «IT-образование». Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью? Где каждая деталь продумана и на своем месте. «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
6: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
7: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
8: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
9: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
10: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо».
11: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца». Среди участников, выполнивших все условия правил акции, информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру» ООО «ОРСО» ОКРН 124-160-0045-510. Город Казань.
10: Успел.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Ну что, самое время ответить на вопросы. Мы же всегда это делаем, ребята. Итак.
2: Ой, ток-шоу, реалити, а значит, вейкаперы и слушатели. Лавки-лавки, чмоки-чмоки.
1: Ребята, с какого, кто с какого года на рекорде?
2: Опачки,
1: так,
2: я помню.
1: Так, мы со Стасом третий год, да, по-моему, если я не ошибаюсь?
2: Да, вы летом пришли, вот
1: ты
2: у вас
1: с какого?
2: Летом будет, получается, 3 года.
1: Угу.
2: Я помню, 16 февраля 2016 год, первый эфир на радио.
1: 10 лет здесь получается.
2: Ну вот 16 февраля было 10 лет, сейчас уже 11 пошел.
1: С юбилеем, Анна.
2: Так надо было поздравлять 16 февраля.
1: Лучше сейчас, чем никогда, правильно?
2: Благодарю, спасибо.
1: Так, кто из вас опаздывает чаще и почему за период вашего знакомства?
3: Я.
1: Стасик, ну явно Стас.
2: А почему видео ты на меня пальцем показывал? Я вот до сих пор, понимаешь, помню и плачу. А сейчас, посмотри, я, получается, зря думала об этом 2 месяца.
3: Что, нет, ты подумай, это такая встряска немножечко.
1: Не, ну смотрите, ну бывает, это утро, да? Все утренники бывают опаздывают.
2: Ну хорошо, что нас трое, это раз, потому что если был бы один человек, возможно, вы бы иногда не слушали эфир. Я помню ярко случай, когда я застряла в лифте, реально на эфир утренний, и я тогда работала с Красиным, я позвонила, вот это, как там, служба помощи из лифта. У меня же телефон в лифте не ловил.
1: И предложила сыграть, да?
2: Нет, я сказала, самое главное, я продиктовала номер своего напарника и сказала, позвоните ему, предупреждите, что я в лифте.
1: Ответственно, как подошла, ничего себе.
3: И я туда позвонил, говорит, она не придет. И человек сидит в эфире, у него похитили.
1: Ничего не понимает,
3: да.
1: Так, такой вопрос, уважаемый ведущий. Может ли на радио рекорд трек одного и того же автора прозвучать за 2 часа? Например, уже, да, например, могут сыграть несколько треков Дона Диабло в одном часе. Их даже 3, может быть, треки-то разные.
2: Да плюс у нас, понимаете, у нас разные барабашки приходят, такие поставили свои любимые треки, потом пришел другой барабашка, поставил другие треки.
1: У нас очень Тиесто любят, там могут и 5 треков прозвучать, если они отличаются.
2: А вообще у нас барабан, туда кидаются все треки, значит, и достаются по бумажкам. Так, значит, последовательность.
3: Ну, это... прикольно, сейчас в отделе кадров так переписываем их, как барабашки теперь.
2: Ладно, это правда, музыкальная редакция, они могут, да, так сделать.
1: Так, всегда хотел задать вопрос. Примерно в 2006-2007 году в эфире Радио Рекорд примерно в 6 утра сидела девочка, диджей. Вот, но могу ошибаться. Ну, Юль Пого, знаем мы ее. Она поставила в эфире, по ее словам, ее любимую песню. Это была лирика от всех газа. И было ли ей что-то потом за это? Говорит, 20 лет с вами, 20 лет хранил эту тайну, и вот сейчас решил рассказать. Да ничего и не было.
2: Тебя развели. Ну, конечно, можно поставить трек, главное потом это зафиксировать в музыкальной справке эфира о том, что вот этот трек, который нестандартно вдруг прозвучал, и обязательно это нужно отразить.
1: Я, кстати, на новогодних здесь праздниках, каникулах, мы же в эфире, в линейке работали, я Леонтьева ставил.
2: Я ничего, помню, что нормально. Мы вообще караоке пели и ставили какие-то вообще абсолютно неформатные вещи, потом просто очень важно это указать, что это было использовано в эфире.
1: И ведущие делают в большинстве своем все, что хотят. Главное, чтобы вам было весело, задорно и хорошо весь следующий день, а следующего утра. Пендулум, говорит, поставьте, да на здоровье, друзья. Под него и будем прощаться. Спасибо вам большое за это замечательное утро. Завтра услышимся. С вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
2: Прощаемся под пендулом. Очень хорошо, это отлично. В пятницу в 7 утра ждем вас.
3: Всем отличного дня.
1: Пока!

Йоу, это Рекорд, первая танцевальная радиостанция страны. Я Никита Бурягин, здесь с вами. Не знаю, насколько Филипп должен был быть. Друзья, напоминаю вам... Нет Филиппа здесь. Друзья, напоминаю вам про наше мобильное приложение Радио Рекорд. Очень полезно. Оно для вас, там более 100 радиостанций. Также анонсы всех наших мероприятий. И про белую там можно узнать. И про колбасный цех, до которого осталось чуть больше 2 недель, друзья. Более 100 радиостанций, как говорил ранее, под любое настроение, под любой вкус. Скачивайте прямо сейчас. И что самое главное, регистрируйтесь в чате мобильного приложения Радио Рекорд, потому что вы можете написать в студию все, что хотите. Этот чатик видят все ведущие, и вы с любым ведущим в это время можете связаться, передать ему привет персональный, либо похейтить немножечко, пообщаться. Да что хотите, то и делайте. В этом чатике, кто прямо сейчас зарегистрировался, там напишите привет. Вот новенькие, кто добавились, давайте. Жду ваших сообщений, пока расскажу о треках в этом части. Там Anima, Beautiful. Sound of Legend, San Francisco. Bob Sinclair, I Can't Wait. Работу от Моти услышим в этом часе. Оборвемся в этот час. Трэп Мафия Хаус. И работа называется Мафия Стайл. И это Рекорд. Dance Radio.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП. Это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем. Захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться. 254-4808. 254-4808. 6+.
3: Дополнительное образование.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41.
5: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
6: А слона не хотите? Нельзя.
7: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
8: Застройщик ООО СЗП С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке Радио Рекорд представляют масштабную вечеринку. Гламурная Москва 2007. Станция Казань. Легендарные диджеи Москвы и специальный гость. Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
10: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784. 718-95-84. 18+.
11: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
12: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
13: Платформы, рынок, технологии.
12: Монетизация.
13: Цены, процедуры, практические инсайты.
12: Нейросети на практике.
13: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
12: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
13: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
14: 22 мая КРК «Пирамида» запускает новый клубный проект «От заката до рассвета». Ленинград-шоу, концерт-дискотека, танцпол на 1500 человек, звук, который бьет в сердце, ночь, которой не будет конца. Жара начинается не на улице, она начинается здесь. «От заката до рассвета». Каждая пятница – это новая легенда на большом танцполе города. Старт с заходом солнца, финиш на рассвете. Свете. Стань частью новой клубной культуры первым.
10: ОПТВ. Украина 119-169-001-2007. Город Казань. 18+.
15: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: В Таиланде усилят иммиграционный контроль на границе за прибывающими в страну иностранцами и ограничат безвизовое пребывание туристов в стране 30 днями. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД королевства Сихасак Пхуанг Кеткео. Россияне смогут проходить по биометрии на посадку на самолеты в аэропортах Шереметьево и Пулково. Правительство подписало постановление о соответствующем пилотном проекте. Эксперимент будет проводиться в 2026-2027 годах. Он коснется авиарейсов Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. В Госдуму внесли проект о ежемесячных выплатах неработающим родителям с двумя и более детьми в возрасте до 7 лет. Законопроектом предлагается установить, что размер пособия для этой категории родителей не может быть ниже МРОТ – 27 093 рублей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-рум. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха вечером будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Вознесенский квартал». Застройщик ООО «СЗ СМУ-88».
3: Утром – тренировка в зоне фитнеса, днем – встреча в коворкинге, вечером – кино в уютном зале. И все это, не выходя из дома. А сейчас еще и парковка в подарок в жилом комплексе «Вознесенский квартал». Узнайте больше об акции на smu88.ru.
2: Предложение распространяется на ограниченное количество квартир площадью от 35 квадратных метров и не суммируется с другими акциями и скидками. Акция действует при оплате наличными средствами или при использовании ипотеки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88». Проектная регистрация на сайте mash.dom.rf.
3: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и рассрочка. В Канавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 30 апреля. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто-19». Не оферта.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
6: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
7: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
8: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Завтра на РАН-ТВ.
11: Для лиц старше 16 лет.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
3: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру», ООО, ОРСО, ОКРН 124 160 00 45
1: 510.
4: Город Казань. Успел. Реклама в Казани. 554-20.
5: Сайт RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

Йоу, это Рекорд, первая танцевальная радиостанция страны. Напоминаю вам, я, Никита Бурягин, тоже напоминаю вам. Ближайшие два часа останусь, конечно же, с вами, чтобы поставить лучшую танцевальную музыку, которая только существует в этом мире, и она вся у нас. Ну и напомнить вам, что этой осенью Радио Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая». В ней гости отправятся в мистические чертоги холодной повелительницы царства льда. Фестиваль «Белая. Снежная королева». 3 октября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Подробности, конечно, давно уже на сайте radiorecord.ru. Возрастное ограничение 18+. Друзья, все в белом придем, будем танцевать, отрываться до самого утра. Будет круто, очень, очень. На всех белых был, это замечательно. Просто всем советую. А пока вы на сайт заходите, я рассказываю о треках в этом часе. Армин Ван Бюрен. Double Dogs в этом часе. How does it feel? Got lucky, la-la-la. All Things Break, Gravity Track. А начнем этот час вместе с Offenbach и треком Miles Away, и это Рекорд Dance Radio.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
3: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
4: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
5: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» завтра на РЕН-ТВ.
6: Для лиц старше 16 лет.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
2: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: Россиянам хантавирус не угрожает, рассказал Онищенко. Он давно изучен, и лечение от него есть. Также понятны меры профилактики, отметил академик РАН. Хантавирус лечится антиретровирусными препаратами. Также необходимо проводить профилактические работы с населением, разъяснять правила личной безопасности и гигиены, отметил он. Трамп считает, что украинский кризис вскоре будет урегулирован. Он заявил, что готов сделать все возможное для содействия разрешению конфликта. Также американский президент в ответ на вопрос журналистов допустил, что может в этом году посетить Россию. Дипломатам России могут ограничить срок пребывания на территории Евросоюза 5 годами. Такую идею обсуждают чиновники в Брюсселе. Мера может стать частью 21-го пакета санкций против России, передает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня, 3 танцпола, 30 артистов, секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
2: Ошу Гоу-Гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации именной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации. Правила на сайте ВБ-банк.

0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани +22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха вечером будет +22 градуса. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.
3: Чангангили, Череха, Вейл, Икситка и Амода.
4: Автосервис, Глобал Сервис, все для народа.
5: Глобал Сервис знают китайцев, как свои 5 пальцев.
6: И запомни, Глобал Сервис нравится китайцам.
7: Глобал Сервис – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Tenet T7 от Expocar. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте. Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7. Если Tenet, то в Expocar. Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
2: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
3: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.
4: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
3: 16 мая электрокартинг празднует 5 лет. Скорость, драйв и яркие эмоции для всей семьи. Специально для вас и ваших детей увлекательная развлекательная программа. Начало в 15.00. Вход свободный. Телефон 291-61-00. ТРЦ Казань Молл. Третий этаж.
5: 0+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. Угрань 120-160-00-56-261.
6: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Алина». Оливка, Игорек и Рекс. Окунитесь в веселое советское детство вместе.
7: Завтра в 18.00 на телеканале «Солнце».
6: Категория 6+.
8: Скоро. Открытие бара «Караоке Евгенич» в Казани. Яркий современный проект с атмосферой 80-х, 90-х годов. Еда как дома. Фирменное меню по рецептам Сергея Жукова. Все это ждет вас в центре города. Танцы, любимые песни хором, интеллигентный отдых. Евгенич, Профсоюзная улица, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
9: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
10: Сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.

Йоу, это Рекорд, первая танцевальная радиостанция страны, друзья. Напоминаю вам, я, Никит Бурягин, здесь с вами в ближайший час, так буду точно. А напоминаю вам про наши соцсети, на которые обязательно нужно подписаться. Там мы со слушателями обсуждаем актуальные новости, самые что ни на есть. Люди также делятся находками в музыкальных каких-то, музыкальной индустрии треках. Вот, например, стал известен состав фестиваля Ультра Юроп. Поэтому, пожалуйста, проходите, смотрите. Список хедлайнеров весьма достойный. Афро Джек, Кэлвин Харрис, Армин Ван Бюрен, Хардвелл, Диджей Снейк, Фишер, Мартин Гаррикс, Оливер Хелденс. И это не все топы, которые там будут. И, кстати, уже кто-то говорит, что, возможно, будут там тоже секретные гости, но это пока не точно. Друзья, соцсети наши, подписывайтесь обязательно, общайтесь со слушателями Рекорда, наше большое комьюнити такое, присоединяйтесь к нему. А пока вы подписывайтесь, рассказываю о треках в этом часе. Там Майк Постнер ожидается. Джоэл Кори в этом часе. Devotion. Sonny Fodera. Think About Us. Medusa. Don't Wanna Go Home. А начнем этот час вместе с Airbooks и трека Graceland, и это Рекорд Dance Radio.

stood up, standing on the edge, I thought I'd give.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама. Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и рассрочка. В Канавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 30 апреля. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто-19». Не оферта.
2: Хочется в отпуск, в иную баню.
3: В иную баню?
2: В иную баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
4: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова, 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
5: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
6: Заправляйся снова выгодно. На АЗС Иликом снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС Иликом.
7: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
8: Платформы, рынок, технологии.
7: Монетизация.
8: Цены, процедуры, практические инсайты.
7: Нейросети на практике.
8: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
7: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
8: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
9: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость – группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Вспышка хантавируса на круизном лайнере не приведет к пандемии. Все зараженные уже на карантине, заявил эпидемиолог Геннадий Онищенко. В то же время он подчеркнул, что другие хантавирусы продолжают жить в мире, в том числе в России. Си Цзиньпинь вместе с Трампом принял участие в приветственной церемонии по случаю прибытия американского лидера. Проведение подобной церемонии относится к протокольной части программы госвизитов зарубежных лидеров, который принимает Китай. В то же время это знак гостеприимства и уважения со стороны Пекина. Россиян ожидает еще 3 короткие рабочие недели в этом году. Первая будет 4-дневной с 8 по 11 июня. В пятницу, 12 июня, граждане будут праздновать День России. Следующая в ноябре, когда россияне отметят День народного единства, завершит год 3-дневная рабочая неделя. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама. Джедаи. Силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
2: Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека. 14 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи. Супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: УОН Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.

0: 6 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани +22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха вечером будет +22 градуса. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
6: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
7: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
8: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке Радио Рекорд представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва 2007». Станция «Казань». Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
9: ООО «Kassir.ru». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84. 18+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 500. 54-20.

Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие три часа я проведу с вами. И напомню, что главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается в столицу с новой постановкой «Это фантастика». Нас с вами ждут более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол «Колбасный цех» и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов. А также сюрпризом мегамикс от диджей Цветков. В общем, случится это все 14 ноября в Петербурге в Ледовом дворце, а 4 декабря увидимся в Москве в Лайф-арене. Супердискотека 90-х – это фантастика, ну а все подробности на radiorecord.ru для тех, кому исполнилось 12 лет. Прийти на тусовку можно всей семьей, так что разбирайте свои билеты, а я расскажу о треках в этом часе. Але Фабин, Body Talk. Потрясная работа от Bibi Rexha, New Religion. Еще в часе появится Hugel and Ultranate, Free. А чуть позже здесь чудесная работа от Tiesto, Beautiful Places. Открою час трэп «Мафия Хаус» треком «Мафия Стайл». Это рекорд «Дэнс» радио. Dance.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Трэп. Канал Фонк. Канал Дабстеп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-48-08, 254-48-08, 6+.
2: Дополнительное образование.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.
3: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Рекорд. Новости.
1: США надеется убедить Китай повлиять на Иран для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, заявил Рубио в интервью Fox News. По утверждению госсекретаря США, китайские суда застряли в Персидском заливе. Министерство сообщения Латвии предложило запретить все автобусные и пассажирские сообщения с Россией и Беларусью, а также транзитные перевозки. С ноября прошлого года уже действует запрет на нерегулярные автобусные перевозки. Теперь ведомство разработало поправки о распространении запрета на регулярные автобусные рейсы. Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции по футболу. Пари Сен-Жермен, за который выступает российский вратарь, на выезде обыграл Ланс со счетом 2-0 и досрочно стал чемпионом страны. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Вы слышите зов Вальгаллы. Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
3: Там, где каждый пытается что-то сказать... Xlantix ET – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха вечером будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП Рыбакин Илья Юрьевич.

0: Продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
2: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савиново». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савиново». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савиново». Ямашева, 93.
3: Врываемся в лето. Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН, 110, 547, 605, 1196.
5: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
6: 22 мая КРК «Пирамида» запускает новый клубный проект «От заката до рассвета». «Ленинград-шоу», концерт-дискотека, танцпол на 1500 человек, звук, который бьет в сердце, ночь, которой не будет конца. Жара начинается не на улице, она начинается здесь. «От заката до рассвета». Каждая пятница – это новая легенда на большом танцполе города. Старт с заходом солнца, финиш на рассвете. Стань частью новой клубной культуры первым.
7: ОПТВ. УГРН 119-169-001-2007. Город Казань. 18+.
8: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Завтра на РАН-ТВ.
9: Для лиц старше 16 лет.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

Это первая танцевальная России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я проведу с вами. Послушаем много классной музыки. Я расскажу что-нибудь интересное. Вот, например, вы слышали, что некоторые производители автомобилей уже тестируют лобовые стекла с дополненной реальностью. Как это работает? Прямо во время движения на стекле могут отображаться навигация, скорость или предупреждение о дорожной ситуации. Почти как в фантастических фильмах. Водителю больше не нужно лишний раз отвлекаться на экран, потому что вся важная информация остается прямо перед глазами. Остается только вопрос, не мешает ли это самому вождению. Похоже, машины становятся все умнее с каждым годом, и, честно говоря, это даже немного пугает. Ну а вы бы хотели прокатиться на таком автомобиле будущего? Пишите в чате мобильного приложения «Радио Рекорд» свои мысли. Как всегда, под лучшие танцевальные. Я расскажу о треках в этом часе. Новинка от John Summit, «Shades of Blue». Послушаем клевую работу от Izzy, Make My Day. Чуть позже здесь появится Альберт Брайт с треком Wild. А еще дождемся потрясный трек от Ibn Hollow. Открою час Offenbach и его работа Miles Away. Это Рекорд Dance Radio.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на пробную поездку в Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. И получайте спецпредложение мая от 2 миллионов 188 тысяч рублей. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
3: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
4: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
5: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
6: Платформы, рынок, технологии.
5: Монетизация.
6: Цены, процедуры, практические инсайты.
5: Нейросети на практике.
6: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
5: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
6: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
7: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
8: Нет.
7: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: В Пекине состоялись переговоры Трампа и Си Цзиньпина. Американский лидер посетил Китай впервые почти за 9 лет. Переговоры длились чуть меньше 2 часов и, по словам Трампа, прошли просто отлично. Между тем, Вашингтон-Пост со ссылкой на источники сообщает, что американская разведка подготовила отчет, согласно которому КНР использует конфликт в Иране для усиления своего преимущества над США. Глава МИД Венгрии Анита Орбан вызовет посла России в Будапеште Евгения Станиславова. Его попросят предоставить информацию о планах Москвы по завершению конфликта на Украине, сообщил Мадьяр. Утверждение, что в России собираются заморозить вклады и повысить налоги, являются фейковыми вбросами, заявил Силуанов. Основные изменения в налоговой системе уже произошли, отметил он. Сейчас экономике нужны другие меры, такие как создание условий для устойчивости финансов и роста доходов россиян. В октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белая». Новая глава отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода в замок Царицы Севера. Фестиваль «Белая. Снежная королева». 3 октября. Петербург. Ледовый дворец. Все подробности на радиорекорд.ру 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс. Радио.
2: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха вечером будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» завтра на РЕН-ТВ.
3: Для лиц старше 16 лет.
7: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
8: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми завтра в 18.00 на телеканале «Солнце». Категория 6+.
9: 30 мая. «Пирамида». «Автогрупп» при поддержке «Радио Рекорд» представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва 2007». Станция «Казань». Легендарный диджей Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
3: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784. 718-95-84. 18+.
10: Скоро. Открытие бара «Караоке Евгенич» в Казани. Яркий современный проект с атмосферой 80-х, 90-х годов. Еда как дома. Фирменное меню по рецептам Сергея Жукова. Все это ждет вас в центре города. Танцы, любимые песни хором, интеллигентный отдых. Евгенич, Профсоюзная улица, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
11: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500. 54-20.

0: Thomas.
1: Это главная танцевальная Россия в эфире Радио Рекорд. Всем большой привет, меня зовут Алена. Ближайший час я проведу с вами. Напомню, что уже совсем скоро, прямо вот-вот, в конце мая Рекорд устраивает двухдневный рейв легендарный колбасный цех с новым шоу «Матрикс». Это будет абсолютно новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент и, конечно, те самые Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая, Петербург, Темпл. Все подробности мы оставили на сайте radiorecord.ru для тех, кому исполнилось 18 лет, так что скорее открывайте, смотрите, забирайте свои билеты. Я расскажу о треках в этом часе. Новинка от Sound of Legend, Сан-Франциско. Еще послушаем свежак от Anima, Beautiful. Чуть позже здесь Алок и Калит, Dive Into Me. Еще дождемся потрясающего Мари Краймбрери с треком «Давай».

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Увеличение члена стало одной из самых востребованных пластических процедур у мужчин в Петербурге. Среди клиентов айтишники, бизнесмены и стоматологи.
2: Стоматологи? Зачем стоматологам большой? Они же работают с ртом вроде.
3: Может быть, не по работе, может быть, это как-то какое-то хобби. Знаете, работа у них нервная, тяжелая, нужно как-то отвлекаться.
2: Нет, ну у зубного и так сидеть страшно, а тут еще угроза эта торчит.
3: Но зато как бы там уважать будешь стоматолога.
2: Это все из-за наших памятников у жителей культурной столицы.
3: Возможно, среди питерцев прошел слух, что у москвичей ого-го. А наш питерский чижик-пыжик.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс. Радио.
4: Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Маршала Чуйкова от Адарацкого до проспекта Эмирхана, на улице Родины от Рылеева до проспекта Победы и на улице Восстания от проспекта Ибрагимова до Короленко. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
7: Брехня!
6: Серега, покажи!
7: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день.
8: Центр металлокровли. Город Казань. Телефон 288-87-87.

0: 16 лет. Рекорд. Реклама. Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и рассрочка. В Канавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте softcombank.ru. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 30 апреля. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто-19». Не оферта.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-48-08, 254-48-08, 6+.
2: Дополнительное образование.
3: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
4: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казани, улица Ершова, дом 28.
5: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223, 44, 275 ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
6: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.

0: каршеринг Руссия. Дельмобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Культур Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
2: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: Рекорд. Новости.
1: Россиянам хантавирус не угрожает, рассказал Онищенко. Он давно изучен, и лечение от него есть. Также понятны меры профилактики, отметил академик РАН. Хантавирус лечится антиретровирусными препаратами. Также необходимо проводить профилактические работы с населением, разъяснять правила личной безопасности и гигиены, отметил он. Трамп считает, что украинский кризис вскоре будет урегулирован. Он заявил, что готов сделать все возможное для содействия разрешению конфликта. Также американский президент в ответ на вопрос журналистов допустил, что может в этом году посетить Россию. Дипломатам России могут ограничить срок пребывания на территории Евросоюза 5 годами. Такую идею обсуждают чиновники в Брюсселе. Мера может стать частью 21-го пакета санкций против России, передает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-группа Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции. Правила на сайте vbdfsbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.

0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха завтра будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: 16 лет. Рекорд. Реклама.
1: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
5: «Додо».
6: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца». Среди участников, выполнивших все условия правил акции, информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру ООО ОРСО ОКРН 124-160-00-45-510. Город Казань.
4: Успел.
7: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
8: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
9: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
10: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
11: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Tenet T7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте. Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7. Если Tenet, то в Экспокар.
13: Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. У меня есть для вас новость из нашего телеграм-канала Радио Рекорд с синей галочкой. Новость формата фэшн. Прохожий случайно попал на неделю моды в Сиднее. И знаете что? Он оказался самым ярким участником показа. Австралиец вот просто шел на пляж искупаться. Но в этот момент там проходил фэшн-показ. Мужчина не стал стесняться, он не растерялся. Он помахал в камеры непринужденно, вальяжно, прошелся вместе с моделями. И все! И стал законодателем моды. А вот так вот, в нужное время, в нужное месте оказаться, по щелчку пальцев, все, ты знаменитость. Теперь все должны так одеваться, теперь все, это все, он задает тренды. Вы спросите, во что был одет молодой человек? Ну вот, во что-то серое, что-то мышиное, но тем не менее, какие-то серые шортики, там, сланцы, все как обычно. Друзья, заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд и рассказывайте о своей самой-самой яркой, вызывающей вещи в гардеробе. У вас есть такая вообще? У меня эта сумка серебряная, я ее не ношу, она как из кольчуги. Она на жаре нагревается, а в холод, но она становится ледяной. Неуместная вещь, но ее не выкидываем. Армин Ван Бюрен в этом часе и свежая работа «Like a Child». Также слышим Dub Dogs и Feather «How Does It Feel?». И еще «Winter Culture» «Lost». И непременно Биби Рекс и «Faithless New Religion». В начале часа трэп «Мафия Хаус» и «Мафия Стайл». И все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд
3: Дэнс Радио. Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Маршала Чуйкова от Адарасского до проспекта Амирхана, на улице Петра Витра от проспекта Амирхана до Дементьева и на улице Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. Всем удачи на дорогах!
4: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
5: Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи.
6: Закажите забор в Центре металлокровли.
7: Стоит недорого, блестит, переливается.
6: Центр металлокровли. Казань. Телефон 288-87-87.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
8: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741.
9: Хочется в отпуск, в иную баню.
10: В иную баню?
9: В иную баню.
11: Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
12: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Тариф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
13: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте tarifazs.ru. 18+.
14: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
15: Это тебе не спортзал, нельзя.
16: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
17: Моя квартира, мои правила.
18: Застройщик ООО СЗП С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
19: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
20: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
21: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
22: Роняем цены на газ на АЗС или ком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. Или ком. Если газ, то у нас.
23: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Вспышка хантавируса на круизном лайнере не приведет к пандемии. Все зараженные уже на карантине, заявил эпидемиолог Геннадий Онищенко. В то же время он подчеркнул, что другие хантавирусы продолжают жить в мире, в том числе в России. Си Цзиньпинь вместе с Трампом принял участие в приветственной церемонии по случаю прибытия американского лидера. Проведение подобной церемонии относится к протокольной части программы госвизитов зарубежных лидеров, который принимает Китай. В то же время это знак гостеприимства и уважения со стороны Пекина. Россиян ожидает еще 3 короткие рабочие недели в этом году. Первая будет 4-дневной с 8 по 11 июня. В пятницу 12 июня граждане будут праздновать День России. Следующая в ноябре, когда россияне отметят День народного единства, завершит год 3-дневная рабочая неделя. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Там, где каждый звучит на своей волне. Atlantic ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте музыку.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
9: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
10: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха завтра будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы «Жилой комплекс Вознесенский квартал». Застройщик ООО «СЗ СМУ-88».
3: Утром тренировка в зоне фитнеса, днем встреча в коворкинге, вечером кино в уютном зале. И все это, не выходя из дома. А сейчас еще и парковка в подарок в жилом комплексе «Вознесенский квартал». Узнайте больше об акции на smu88.ru.
2: Предложение распространяется на ограниченное количество квартир.

0: Акция на сайте наш.дом.рф.
1: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
4: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Завтра на РЕН-ТВ.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо».
7: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца». Среди участников, выполнивших все условия правил акции, информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру» ООО ОРСО ОКРН 124-160-0045-510. Город Казань.
8: Успел.
9: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс».
10: Завтра в 18.00 на телеканале «Солнце».
9: Категория 6+.
11: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
12: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
13: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
14: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН 110, 547, 605, 1196.
15: 16 мая электрокартинг празднует 5 лет. Скорость, драйв и яркие эмоции для всей семьи. Специально для вас и ваших детей увлекательная развлекательная программа. Начало в 15.00. Вход свободный. Телефон 291-61-00. ТРЦ «Казань Молл», третий этаж.
16: 0+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. УГРН 120-160-2056-261.
17: 30 мая. Пирамида. «Автогрупп» при поддержке «Радио Рекорд» представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва-2007». Станция «Казань». Легендарный диджей Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
18: ООО «Kassir.ru». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН 118-784-718-95-84.
3: 18+. Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Хочу передать привет, хочу выйти в эфир, хочу познакомиться. Хочу и баста! Хочу и баста!
1: Хочу и баста!
0: Хочу и баста!
1: Мы начинаем!
2: Привет, привет, привет! Это снова шоу «Хочу и баста», это снова я, Антон Чех, у микрофона. Здравствуй тебе, мой дорогой слушатель. Что я могу тебе сказать? Ты снова со мной, это значит, что ты снова хочешь послушать какую-нибудь классную музыку, да? Наверное, ты за этим сюда пришел, я по-любому это знаю. А еще, возможно, ты пришел за розыгрышем, который я вчера объявлял, и он сегодня тоже точно будет. Я тебе обещаю, мы обязательно что-нибудь интересное разыграем, тоже что-нибудь вкусненькое. Ну а что ты послушаешь сегодня? Ну, давай подумаем. Я для тебя выбрал очень классный трек. Треки, например, Zurb, Tidal Sign и Wiz Khalifa, Location.

Afrojack, Lucas and Steve, Control. Ну и как же без модных, крутых треков, которые вышли недавно? Глеб Филипченко и его трек «Майорка». Где Майорка, мы знаем, но у нас и в Казани классно. В последнее время очень жарко будет и в эфире «Радио Рекорд». Это шоу «Хочу и баста». Я напоминаю, мы начинаем.

Ну что, ждешь розыгрыш? Подожди еще немножко, давай в середине часа что-нибудь разыграем, а пока давай разогреемся просто пока давай расскажешь мне, например, о том, откуда же ты слушаешь Радио Рекорд. Давненько, кстати, вот этого не спрашивали, многие скажут, что это банально, а я скажу так. 8-939-303-101-9, пиши на Радио Рекорд, откуда ты слушаешь нас, так мы и разогреемся, а потом уже перейдем к розыгрышу.

Дима вот прислал классную фотку, как он из машины слушает наш прекрасный радиорекорд. Я, кстати, тоже сегодня ехал на тачке, пока сюда, на радиостанцию, подрезал вашего любимого ведущего Тимура Сафина, которого вы наверняка все помните и любите. Так что у нас устроили мы такие радиогонки сегодня. Вот так что так. А как вы ездите по дорогам, кстати? Насколько вы хорошо или нехорошо водите в плане соблюдения правил дорожного движения, а? Надеюсь, не нарушаете. Не нарушайте, не нарушайте.

Раэль вот говорит, что слушает нас прямо из офиса сейчас. Ну, надо же, человек работает и слушает Радио Рекорд. А все потому, что это выгодно. Это понял и Дима, кстати, вот тоже говорит, что, что жена не любит такую музыку. Вот у меня, кстати, тоже многие не любят подобную нашей музыке, потому что она энергичная, да, вот это все. Кто-то любит поспокойнее в машине послушать что-то, особенно вечером. Но вот действительно, и супруга, да, Дима, у тебя такая же, что не любит такую музыку, особенно вечером. Говорит, переключи, но когда Дима начал выигрывать у нас подарки, теперь слушает вместе. Вот так. Радио Рекорд объединяет семьи. Что я вам могу сказать? Слушайте Радио Рекорд, и разводов в стране будет меньше. Так что обязательно все сюда

0: Record. Реклама. Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и рассрочка. В Канавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 30 апреля. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто-19». Не оферта.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
0: Получите выгоду в мае. До 460 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
2: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду радио.
3: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казани, улица Ершова, дом 28.
4: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
5: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
6: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
7: Реклама в Казани. 500-54-20.
8: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

Именно этот трек ты представляешь, когда выигрываешь какой-нибудь конкурс или розыгрыш в шоу «Хочу и баста» на Радио Рекорд. Пока еще не объявляю, наверное, что мы будем обсуждать, просто расскажу о том, подведу немножко к теме, как я хочу провести выходные. Мне бы хотелось, наверное, в ближайшие выходные сходить в зоопарк казанский. Я слышал, что недавно открылся какой-то классный зоопарк, не буду его рекламировать, естественно, как он называется, сами, если захотите, найдете. Но суть в том, что хочется посмотреть на живой мир, потому что как-то люди иногда надоедают, да, смотреть каждый день на людей не хочется, несмотря на то, что есть у меня собачка, но все-таки хочется чего-то нового. Так как в отпуск в мае не получится поехать, на сафари не получится, надо, наверное, сходить в зоопарк с животным, немножко с живым миром, так сказать, соприкоснуться. Поэтому скоро будем переходить к розыгрышу, не забывая наш номер. Я его чуть позже напомню о том, что же нужно будет, конечно, написать. Я скажу чуть позже.

Пока играет не менее крутой трек Арона Смита «Dancing» перед тем треком, который я объявлял ранее, Афроджека и Лукас энд Стив Контрол, я объявлю тебе, какой же будет сегодня розыгрыш. А розыгрыш сегодня самый простой. Я бы хотел, чтобы ты немножко рассказал мне, чтобы я еще немножко позавидовал о том, каких животных в жизни ты встречал необычных. Самое необычное животное в мире, которое ты встретил. Поэтому пиши об этом на номер 8-939-303-101-9, и, возможно, ты станешь победителем, если твое животное окажется самым необычным. Это может быть и собака, ну, например, с пятью ногами. Или это может быть какой-нибудь выхухоль или кит. Ну, ты сам знаешь, какое может быть самое необычное. Старайся не обманывать, все-таки животных мы все знаем, но в саблезубого тигра не поверю.

Дима вот уже пишет, что медведя он в лесу встретил, и чуть, я так понимаю, что чуть ты его не грохнул, этого медведя. Слушай, что у тебя за жизнь, Дим? Ты вчера мне рассказывал о том, что ты собаку съел, сырую рыбу проглотил, медведя чуть не того самого. Ну, мне просто очень интересно, как ты классно живешь, и жизнь у тебя очень интересная. Марат вот тоже пишет. Привет, Рекорд. Встречал злую лошадь, которая меня укусила за голову и вырвала клок волос. Я, кстати, тоже помню, что в детстве как-то убегал от коровы. Было весело как-то. Но это не самое необычное животное. Злую лошадь? Злая лошадь. Обычное или необычное это животное? Для Казани вообще необычное. Что у нас делают со злыми лошадями? Правильно. Потом тоже мы их встречаем в магазинах обычно, уже завернутых. Так что пиши еще. Может быть, ты вспомнишь какое-нибудь классное, необычное животное, которое ты встречал. Ну, не драконов только, пожалуйста. Не драконов.

Продолжаем. Значит, кот, который похож на Матроскина. Вот кого у нас еще встречали. Ну, что я могу сказать? Если он еще и разговаривает, в таком случае это действительно будет удивительно. Но я так понимаю, что все-таки просто окрасом только похож, да? Поэтому таких я тоже видал. Это хитрость. Марселло тоже говорит, что как-то в зоопарке видел альпак, а теперь видит их каждый день целый город альпак. Такие вот кудрявые мальчишки. Ну, да, кстати, прикольно. Я тоже их видел в своей жизни когда-то в зоопарке. И, наверное, было бы интересно с ними повзаимодействовать. Такие, да, веселые-веселые ребятки. С ними сфоткаться хочется прям... Прям их потискать хочется. Надеюсь, встречу в ближайшее время таких вот ребят. Пиши еще. Я думаю, после рекламы мы уже будем выбирать победителя. Кто же заберет наш сегодняшний приз? Так что дождемся рекламы, а после объявлю. Не останавливайся писать. Не останавливайся вспоминать, кого же ты встречал в жизни. Это точно было.

0: информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд реклама.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
3: Лента.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальной дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел. Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
16: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
17: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
18: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
19: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет.
3: Хочу

Рассказали мне тут еще о черепахах, которые встречал недавно прямо на берегу какого-то озера. Очень-очень много, большое количество черепах. Ну, тут только можно за количество отдать, да? Вроде черепахи обычное животное, но количеством можно попробовать тоже взять. Сейчас немножко подождем, послушаем трек Глеба Филипченкова, да, про Майорку, и обязательно разыграем наши прекрасные призы.

Вот еще, значит, Дима пишет о том, что скат, лосось, лиса, кабаны, морских ежей уже все, наверное, видели. Ну, даже так, их, наверное, уже все ели, этих морских ежей. Я так скажу, что это тоже уже не удивительно. Лося, ну, по-моему, тоже. Так, что, лиса, кабаны, лиса, это вот у меня корги дом живет. Вот это лиса, я понимаю. И кабан, он тоже такой же. Что, наверное, пора подводить итоги. Дим написал в последний момент, но я хочу сегодня, наверное, поблагодарить другого Диму за твою самоотверженность, за то, что ты два дня уже просто живешь в нашем эфире, и вчера ты не выиграл, но сегодня я уверен, что ты будешь победителем, потому что за то, что ты рыбу эту голыми руками просто взял и съел, за то, что медведя почти что победил, за то, что кот у тебя вообще матроскин, надеюсь, он заговорит после того, как ты выиграешь эти прекрасные два купона прекрасный ресторан Максимилианс на бизнес-ланч. Так что спасибо тебе за участие и всем за участие. Я уверен, что в вашей жизни еще будет больше классных животных, еще больше классных впечатлений. И мы продолжим на этом эфир. Я ни в коем случае не прощаюсь, просто говорю о том, что розыгрыш закончен, но мы продолжим общаться.

Выслал я тебе купоны, Дим, так что наслаждайся классным ланчем в прекрасном ресторане «Максимилианс», в котором у нас недавно был всем радиокорпоратив, и мы там прекрасно отдохнули, так что уверен, что ты вкусно сможешь поесть. Говорит, с женой схожу, она точно будет теперь только вас слушать. Я именно поэтому тебе и выслал.

0: Record Dance Radio.
1: Погода на первом танцевальном. Сейчас в центре Казани плюс 21, облачно, с редкими прояснениями. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, днем температура воздуха будет уже 25 градусов тепла. Облака также будут закрывать солнце, но оно обязательно время от времени будет показываться, предвкушая жаркие выходные.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов Global Service. ИП Рыбакин Илья Юрьевич.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44-741.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
4: «Додо».
5: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца». Среди участников, выполнивших все условия правил акции, информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру», ООО, РСО, ОКРН 124-160-00-45-510, город Казань.
6: Успел.
7: Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
8: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
9: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимана». Всего за 9990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
10: Когда клиенты нас спрашивают, вы сделали это специально, мы в МТС честно отвечаем. Да, мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью столь привлекательной. И для вас она останется такой навсегда. Ни слова больше. Подключайтесь прямо сейчас.
11: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.

0: украшение груся. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

Заметил такую тенденцию за собой. Когда наступает лето, очень начинаю скучать по природе. Особенно хочется выезжать куда-то за город. Да, постоянно думаю об этих шашлыках, которые постоянно почему-то надо жарить. Надо жарить, как только становится лето. Почему мы не можем делать это в холодную погоду? Да, вот почему-то шашлыки обязательно ассоциируются с летом. Хотя они горячие, да, вроде лето, наоборот, хочется что-то прохладительного. Но нет же, почему-то шашлыки мы жарим именно летом. И вот постоянно их хочется, и хочется. И вот мне сегодня и напомнили во время эфира, что шашлычок, рыбалка, там все вот эти дела. Очень-очень хочется на все это съездить. Поэтому я хотел бы, что за май осуществить такие вот моменты, как, например, рыбалка, как шашлыки, и все это вместе получить именно в мае, именно на этой неделе. Мы уже, конечно, с компанией скооперировались. Я думаю, в субботу нам удастся половина из этого плана, но вот рыбалку, наверное, надо на воскресенье поставить сразу после зоопарка. Так что рассказывай ты о своих планах на ближайшие выходные. Радио Рекорд тебя обязательно выслушает, примет и поймет.

Дорогой слушатель Радио Рекорд, я поздравляю тебя с тем, что скоро у нас совсем начнутся выходные в этом мае, поэтому я потихоньку начинаю прощаться с тобой. Я надеюсь, тебе было весело со мной. Я надеюсь, что ты провел это время не зря и с кайфом, и что самое главное, послушал самую классную, самую энергичную и самую заряжающую музыку. Это был Радио Рекорд, поэтому всего тебе доброго и пока-пока. Пока!

0: Record. Dance Radio.
1: Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Есть новость, такое, знаете, неоднозначное. Ограничение интернета беспокоит россиян, оказывается, в два раза больше, чем пандемия коронавируса в 2020 году. Помните, как это было? Наверное, никто и не забыл, в принципе. К такому выводу пришли авторы национального индекса тревожности россиян. Вот так, без интернета нам просто никуда. А если бы не интернет, я бы не прочитала прямо сейчас эту новость в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Кстати, друзья, подписывайтесь непременно. В этом часе у нас диджей Смэш и Бэмби услышим. Еще Air Codes Better Off Alone. Также Алок и Зиба Dive Into The Ocean. И, конечно, Сони Фадера Think About Us. Уже сейчас Yearbox и Graceland, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. Расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Пробки, местами на дорогах Казани затруднений, движение оценивается в 4 балла. Пробка на 16 минут ждет тебя на Чуйкова от Адарацкого до проспекта Амирхана. Далее 6 минут потратишь на Габишева от улицы Сафиулина до Кулгали. И столько же потеряешь на Туфана Минулина от Калинина до улицы Слимжанова. Всем удачи на дорогах.
3: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: Сказала грозная царица.
5: Хочу металлочерепицу.
4: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в Центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
6: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Казань. Телефон 288-87-87. 288-87-87.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: Весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-4808, 254-4808, 6+. Дополнительное образование.
2: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
3: Это не художественная галерея. Нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
5: Моя квартира, мои правила.
6: Застройщик ОСЗП С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
8: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
9: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
10: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
11: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: В Пекине состоялись переговоры Трампа и Си Цзиньпина. Американский лидер посетил Китай впервые почти за 9 лет. Переговоры длились чуть меньше 2 часов и, по словам Трампа, прошли просто отлично. Между тем, Вашингтон-Пост со ссылкой на источники сообщает, что американская разведка подготовила отчет, согласно которому КНР использует конфликт в Иране для усиления своего преимущества над США. Глава МИД Венгрии Анита Орбан вызовет посла России в Будапеште Евгения Станиславова. Его попросят предоставить информацию о планах Москвы по завершению конфликта на Украине, сообщил Мадьяр. Утверждение, что в России собираются заморозить вклады и повысить налоги, являются фейковыми вбросами, заявил Силуанов. Основные изменения в налоговой системе уже произошли, отметил он. Сейчас экономике нужны другие меры, такие как создание условий для устойчивости финансов и роста доходов россиян. Главный ретро-мега-дэнс страны, супердискотека 90-х «Радио Рекорд» возвращается в столице с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол «Колбасный цех» и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мегамикс от диджей Цветков. 14 ноября Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря Москва, Лайф Арена. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru 12+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
2: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта, Xlantix ET – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantix с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте ощущения.
3: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте vbdefizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
5: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
7: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел. Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
16: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
17: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк.
18: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.

настоящие комики. Только из республики Коми. Все остальные игристые клоуны.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Увеличение члена стало одной из самых востребованных пластических процедур у мужчин в Петербурге. Среди клиентов – айтишники, бизнесмены, стоматологи.
2: Стоматологи? Зачем стоматологам большой? Они же работают с ртом вроде.
3: Может быть, не по работе, может быть, это как-то какое-то хобби. Знаете, работа у них нервная, тяжелая, нужно как-то отвлекаться.
2: Нет, ну у зубного и так сидеть страшно, а тут еще угроза эта торчит.
3: Но зато как бы там уважать будешь стоматолога.
2: Это все из-за наших памятников у жителей культурной столицы.
3: Возможно, среди питерцев прошел слух, что у москвичей ого-го.
4: А наш питерский чижик-пыжик.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
6: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, смысловые галлюцинации, жуки, чечерина, леприконцы, серьга зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль. Легенда». Завтра на РЕН-ТВ.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на...

0: Баум на 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
1: Я режиссер Александр Шигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс».
2: Завтра в 18:00 на телеканале «Солнце».
1: Вам понравится. Категория 6+.
3: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимбо» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-3304.
4: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
6: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
7: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Tenet T7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте. Испытывайте. Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7. Если Tenet, то в Экспокар. Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
8: Когда нас спрашивают, вы это специально? Мы в МТС отвечаем: да, мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью, такой выгодной для вас навсегда.
9: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
10: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке «Радио Рекорд» представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва 2007». Станция «Казань». Легендарный диджей Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
11: ООО «Kassir.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84. 18+.

0: украшения к Руси. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Самое, что ни на есть, начало 9 вечера, московское время. Это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов-Хрусталев. Стало быть, все как всегда для тебя, по крайней мере, дорогой ты наш радиослушатель. Мы будем в течение ближайшего часа обсуждать разные новостишки. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Древние греки учили, легче обмануть толпу, чем одного человека. Именно поэтому политики и работники медиа никогда не скажут вам приличной встречи той смешной лжи, которую говорят с трибуны, на камеры и в интервью. Именно поэтому мы обсуждаем здесь не то, что говорим друг другу лично, это как минимум не смешно, мы обсуждаем то, что отражается в новостях. Как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Каждый второй россиянин матерится на работе. За последние два года нецензурной лексики в офисах и на совещаниях стало больше, показал опрос. Чаще всего крепкие словечки используют сотрудники 35-45 лет, а зумеры при этом чаще остальных уверяют, что вообще не сквернословят. Многие также признались, что регулярно слышат мат не только от коллег, но и от начальства, в том числе прямо во время рабочих обсуждений.
2: Ничего себе! Слушайте, вот это новость, а? Россияне ругаются матом? Это просто шок. Ну, ладно еще россияне. Что там было сказано? Еще и начальники? Знаете, я до этой новости думал, что начальники, не знаю, просто урчат, курлычат, там песни поют.
1: Но новость в том, что не все россияне, а только лишь каждый второй. А какая-то да. Жалкая половина, 50%. А остальные, как выясняется неожиданно, не матерятся.
2: Удивительно, но интересно же при этом еще, понимаете, ведь это же, что россияне матерятся, начальники матерятся. Это неожиданно, но ведь хочется знать, вот мне, например, самое интересное, а вот какое, как вам кажется, у начальников любимое матерное слово? Какое? На букву Х, на букву Б?
1: На Е? Ну, слушайте, я думаю, начальство, а то на то и начальство, что они люди умные, продвинутые, умеют импровизировать, они комбинируют, у них как бы, они нет любимого, они используют все, как бы, возможно, выдумывают новые какие-то, знаете, вот, вариации на тему такую, такой фристайл такой
2: начальнический. Я не верю, какой-то, наверное, есть какое-то слово. Мне вот кажется, так если подумать, все-таки на слово на букву Е, наверное, больше нравится там. Знаешь, там... Не уложишься в график, я тебя... Хотя нет. На самом деле я знаю, какое у них любимое матерное слово у начальников. Скорее всего, у них любимое матерное слово на букву В. Так. Типа там...
1: Валерий?
2: Нет. Там, почему продажи такие маленькие? Я вас всех сейчас... На В. Помните такое слово?
1: Ну да, кстати, да, есть такое.
2: Но да, вы абсолютно правы, ведь... Это потрясающая новость. Ведь начальники ругаются матом, россияне ругаются матом. Каждый второй россиянин матерится на рабочем месте. Знаете, ну не то чтобы это прям удивляет, что каждый второй россиянин матерится. Да, удивляет немножко другое. Удивляет, а почему каждый первый не матерится? Кто эти отщепенцы такие? Они вообще где работают, что не матерятся? Знаете, я знаю только одну профессию, где не матерятся. Или, по крайней мере, матерятся, но это не слышно. Это водолазы. Потому что они когда на рабочем месте, то есть под водой, да, они даже если матерятся, ну, только рыбы, наверное,
1: ну,
2: это
1: да.
2: Слышу, да?
1: И дегустаторы всякие, знаете.
2: Ну, дегустаторы
1: там,
2: могут...
1: у них же рот занят дегустируемой продукцией, знаете.
2: Ну, после того, как проглотят. А после того, как проглотят так, знаете...
1: Да ваше винишко такое...
2: Да, ну, не-не. Или только тогда только ведущий. Вот, скажем, радиоведущий. На работе причем. Вот вы когда-нибудь слышали, как МС Жан на работе, то есть в эфире матерится?
1: МС Жан не слышал, а вот диджей Балдин слышал. Все мы слышали. Это легенда, как бы. Он у нас живой классик.
2: Да, согласен. То тоже не получается, да.
1: Какой нюанс есть? Смотрите, мы вот радиоведущие, то есть мы, да, на работе мы не материмся. Ну, понятно, по объективным причинам, да. Но по работе, мы, то есть когда вне эфира, за эфиром, то есть когда рабочие моменты всякие, на работе нет, а по работе, ну что ж там скрывать, ну да.
2: А на работе бывает... нет? Тут же, нет, там, смотрите, Крем, не все так просто, не то, что мы, нет никакого вообще мы, там сказано, что чаще всего крепкие словечки используют сотрудники 35-45 лет. Это, кстати, почему? То есть 45 лет уже хочется материться, да?
1: Как ну, нет, уже меньше.
2: Наоборот. 45-ти. А чаще после 40? Да. Нет, а в 45, да?
1: Нет, от 35 до 45 чаще всего. То есть после 45 реже. Потому что ну, уже сил нет, знаете, рот устал. 45 лет тебе
2: натер
1: уже.
2: Натер матом.
1: Да, мозоль там, да.
2: Да, это так. Но при этом зумеры, что было сказано, чаще остальных уверяют, что вообще не сквернословят. Да ладно, серьезно? Хотя нет, знаете, они, конечно, правы. Конечно, когда зумеры матерятся, они не сквернословят. Это совершенно точно. Они не сквернословят, они просто так разговаривают. Ну какое же это сквернословие, когда человек просто уже так говорит?
1: Они не хотят обидеть там, да?
2: Нет, так они просто не могут уже без мата. Они даже не знают, как связать местоимение с глаголом без мата. Просто не знаю, они просто так разговаривают. Да? Ну и вообще это, конечно, да, за последние два года, что там нецензурной лексики в офисах на совещаниях стало больше. Ну, вообще-то, да, это не очень удивляет, потому что сегодня мат, ну, мы уже постоянно об этом говорим, ну, я не знаю людей, которые не матерятся, я просто их не в округе, на улицах, я их не встречаю, я не знаю, где они водятся. Потому что сегодня мат это уже имманентная часть речи. Имманентная, кстати, это не матерное слово, если что. Так, вырвалось.
1: Имманент просто. Себя налево.
2: А вот это уже, да, могут притянуть. Мат уже встроен в современный язык. Знаете, как вот в некоторые смартфоны Messenger Max сразу же с ним продают. Потому что вот скажите, как вот без мата сегодня сказать, у меня опять сегодня в 2024 раз не работает интернет. Вот как это сказать без слова на букву «Б» между слов «у меня» и слов «не работает»?
1: Ну вы сказали, как радиоведущий.
2: Нет, ну без... я попробовал, но это невозможно, это как по-французски, знаете, мы же не французы, да, потому что интернет не может просто не работать в 2024 раз, он может именно «Б» не работать, да?
1: Согласен, это еще подскрывает такую важную очень проблему, как мне кажется, как филологу вам сейчас скажу. Язык – существо живое. Он развивается, да, растет, как бы, появляются новые слова, и это хорошо. И мы столкнулись с такой филологической серьезной проблемой в нынешнем 26-м году, что не хватает слов. Ну, жалкий набор, как и в 19-м, как Пушкин, да, ну, то есть, ну, как бы,
2: да,
1: в других сферах что... появились новые слова,
2: а здесь в матерной нет. Да, где действительно, они? Не хватает, и вот вы сейчас предложили одно из них в будущем, как бы сказать, от имани, да?
1: Да, имманент.
2: Имманент, да. Да, да, и...
1: Свой имманент моешь?
2: Не хватает. Но при этом пользуемся чем есть, довольствуемся, что есть. Хотел сказать, дорогая ложка к обеду, но это не сюда. Ну, не важно. Так вот, вопрос вам, товарищи. Вопрос, ну, дурацкий. Ты материшься? Ну, дурацкий, понятно. Поэтому вопрос даже не такой. Вот, может быть, расскажи нам ситуацию, вот где... Вот, знаешь, вот надо было, да, вот, так сказать, вот, ну, без мата никак. А я обошелся, например.
1: Или наоборот, какая-то ситуация, где, ну, по работе. Мы сейчас про работу говорим, да? То есть, ну,
2: да вообще не обязательно. Про работу, да, про работу в первую очередь.
1: Да, вот когда ты матерился. Если, может быть, ты такой, ну, если, расскажи, почему ты не материшься, да, что тебя останавливает, как бы, да, вот. Или же вот в твоем окружении есть люди, которые на работе, по работе совершенно не матерятся. Но они вот, согласись, дорогой друг, они какие-то мутные, какие-то подозрительные, да? Какие-то вот, что они за пазухой держат?
2: Ну, конечно, если все матерятся, да, разумеется. Что за белые вороны, конечно.
1: С гнильцой какой-то.
2: Про них тоже расскажи. Да. Короче, материшься, не материшься, в каких ситуациях, случаи, да, с
1: матом. Да, случаи поучительные, да.
2: Обсудим народных новостей. Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Москвичка через суд похоронила бывшего мужа за неуплату алиментов. Мужчина пропал еще в 2021 году и скрывался от приставов, поэтому женщина добилась признания его безвестно отсутствующим. Теперь их сын получает пенсию по потере кормильца, а сам отец фактически лишен возможности официально работать, брать кредиты и распоряжаться имуществом. Если мужчину найдут, ему придется выплатить около 1,5 миллиона рублей долга и компенсировать государству все пенсионные выплаты.
2: Вот поэтому его и не найдут. Потому что статус мертвого для него просто идеальный. Да, вообще для таких людей мертвец – это лучшая форма существования.
3: Да, потому что человек с таким темпераментом, такими жизненными взглядами, ему не нужно совершенно устраиваться на легальную работу. Там, да,
2: вот вообще это, ничего не нужно.
3: Это для него не минус.
2: Мертвый – это только плюс, конечно. И давайте говорить откровенно. У нас в стране, ну, вот, знаете, ну, как минимум, не знаю, четверть мужиков, которые не платят там кредиты, алименты, для них это идеальный статус. И я вот думаю, а может быть, его уже ввести официально, вот для должников? Ведь у нас же, на самом деле, вот так называемых плохих долгов банковских, их там уже значительно далеко перевалил, я уже даже не слежу, за триллион. За триллион рублей. То есть это те долги, которые там не платят или не выплатят, или, по крайней мере, платят очень-очень плохо. И банки уже на них не рассчитывают. Так может быть банкам, да, и, кстати, и правительству, может ввести специально такую категорию, да, вот для должников, мертвый. Причем разной степени, разумеется. Скажем, тот, кто платит там, ну, платит, но с просрочками, да, это полумертвый.
3: В коматозе.
2: Комик. Комик, да. Да, например, тот, кто, а тот, например, там заплатил один раз, да, и все, и больше не платит. Просто мертвый. А тот, кто там вообще не платит, там ни копейки, это категория труп. А если, скажем, а вот тут хитрее, а если он не платит и берет новые кредиты, то это вампир. Упырь, как бы, то есть умер и ожил, да, и снова сосет, ну, не кровь, а деньги, как бы, да. И, кстати, вот этот же мужик, ведь, смотрите, его же похоронили, да, то есть, как бы, у него статус кредитора труп, а если он оживет, то он, как бы, перейдет в статус упырь, как бы, да.
3: Слушайте, вот мне не нравятся эти вот вампиры, эти все вот ваши, что, Голливуда насмотрелись. Давайте оперировать, как бы, отечественными архетипами. Кощей бессмертный, смерть в яйце. Найдешь яйцо, найдешь Кощея.
2: А это только коллекторам. Только коллекторы, даже приставы яйцо хотели. Приставы яйцо ж не нашли.
3: За яйцо его хватает.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Record. Реклама. Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин. Господдержка и рассрочка. В Канавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 30 апреля. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто-19». Не оферта.
1: Хочу на море!
2: Хочу увидеть горы!
3: Хочу на шашлыки!
4: Проще сказать, хочу джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур Диалог Авто на декабристов.
5: Не оферта. Подробности в автосалоне.
6: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
9: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
10: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Крем-хруст-шоу.
1: Заначки россиян на черный день начали тормозить экономику. К такому выводу пришли экономисты ЦБ. По их словам, из-за неопределенности и высоких ставок по вкладам, люди все чаще предпочитают копить, а не тратить деньги. В итоге значительная часть накоплений превращается в неработающие средства, которые могли бы пойти в бизнес, инвестиции или потребление.
2: Вот видите, какие у ЦБ были планы на наши заначки? Вот как можно было все-таки, как хорошо их можно было использовать, наши деньги. Вы знаете, вот каждый раз, когда я это слышу, все больше и больше чувствуется вот прям настоящая горечь по поводу наших заначек. Я бы даже сказал горе. И смотрите, никого вот даже там наших жен, мужей там, ни телефонных мошенников, ни любовниц так не волнуют наши заначки, как Центробанк.
3: Тут нужно для меня, совершенно финансово безграмотного человека, просто катастрофически пояснить. Ведь речь же идет не о тех вот депозитах, да, которые я положил в банк, как бы, и постепенно мне процентик капает. Речь идет о налике каком-то.
2: Нет, конечно, потому что депозиты, они так или иначе под присмотром, по крайней мере, банков.
3: Их прокручивают там как-то.
2: Да, конечно, банки с них имеют деньги. Они лежат в банке. Банк. Вдумайтесь сами, что такое банк по отношению к Центробанку? Точнее, наоборот, Центробанк по отношению к банку — это начальник по отношению к подчиненному. То есть, грубо говоря, когда они лежат в банке, они практически в Центробанке. Да, и, конечно, нет, речь идет исключительно, да, о тех заначках, которые у вас где, кстати, господин Кремов?
3: Ну, а у меня вообще нет ничего там, вообще, ничего. Может быть, на даче в пальто в старом забыл сатен, знаете, в дырявом кармане там.
2: Да, буду знать. Так вот, да, в пальто. Так вот, они в Центробанке настолько часто говорят про наши заначки, да, что чувствуется, что это их очень волнует. И больше того, у меня вот есть ощущение, что последний, там, не знаю, год Центробанк говорит только о них. Там, знаете, не о денежно-кредитной политике, не об эмиссии, не там о валютных интервенциях, то есть, собственно, о главных задачах Центробанка, а именно о наших заначках. То есть прямо для них это кость в горле, такое ощущение, что прям бомбит их этими заначками. И они, знаете, вот мне иногда кажется, что они так беспокоятся по их поводу, что они вот все-таки скоро за ними придут. А возможно, знаете, будет даже так, вот скоро сотрудники Центробанка будут просто подходить на улице, такая: заначка есть? Типа, есть. И он заплакал.
3: Ну, слушайте, ну как-то а есть какие-то варики убедить представителей Центробанка, что у меня нет заначек? Ну, типа там поклясться мамой.
2: Они знают, вы можете что угодно клясться. Нет, они знают, что они у вас есть. А то они и Центробанк. Да, они уже приходили к вам,
3: провожу. Ну, как они? Что?
2: Они что, дилетанты? Они приходили, все проверили.
3: То есть, когда вот что-то мелькнуло.
2: Пальто! Вы думаете, у вас пальто висит, что вы там где-то висит? Вы думаете, что пчелу перевешивало теперь на другую?
3: То есть, когда я приехал на дачу, проверил сатен в пальто, и вдруг вижу, что сбоку так на периферийном зрении мелькнула какая-то тень. Силуэт размытый. Да? Это от Центробанка? Я обернулся, а там уже никого нет.
2: Я обернулся посмотреть. Да, да? Нет, да, может быть, если это профессионалы, то да. Но,
3: там профессионалы.
2: А если поймали, это мошенник, вор. Но на самом деле, ну, конечно, Центробанк, конечно, они правы, да, что деньги, которые не в экономике, да, это очень плохо для экономики. Это, собственно, даже, знаете, называется там неприличными словами разными. Здесь такой термин называется хординг. Хординг его по-русски называют. Да, то есть, когда там, сберегают, да, а не тратят. Или еще есть такое, совсем нецензурное, называется ловушка ликвидности. Но это когда, правда, это когда процентная ставка низкая, да, то есть и невыгодно класть. А у нас она, кстати, не такая уж и низкая. Но неважно. Действительно, это реально, когда в экономике нет денег, это, знаете, это как в бензобаке у машины нет бензина. Или как, знаете, когда геморрой в попе, а свечи нет. Это плохо! Это очень-очень плохо.
3: То есть, когда в баке есть бензин, там, или там просто в баке есть там соляра, то это хорошо, потому что могут ее слить из твоего бака.
2: Потому
3: да?
2: что автомобиль может могут, поехать. Да? Нет, отсосать это вы. Может поехать автомобиль. А без бензина он не едет. Но знаете что? Так вот, и при этом это вот. Это тут у нас возник экономический юмористический парадокс. Значит, россияне сохраняют на черный день, было сказано, да, и тем самым этот черный день создают. Они его уже создали, потому что черный день в экономическом смысле приходит как раз тогда, когда люди начинают вместо того, чтобы тратить, сохранять на черный день. Но это совершенно не значит при этом, что Центробанку нужно все время вздыхать и плакать по поводу моей заначки. Потому что, ведь смотрите, ведь мне уже, всем нам уже за наши заначки даже неловко, да, и видимо, в этом и есть как бы тактика Центробанка. Она состоит в том, что, вы знаете, ведь она работает, потому что скоро, я чувствую, наше сердце от этих плачей и воздыханий, оно просто не выдержит и дрогнет, и мы все свои заначки отдадим. тактика работает. Вот скажите, вы уже на какой стадии?
3: Ну, ваше
2: сердце вздрогнуло уже, нет?
3: Ну, пока нет, пока меня не убедили. А кому отдавать нужно?
2: Ну, кому? Набиуллиной, разумеется.
3: Значит, лично Набиуллиной? То есть нельзя? Ну, просто сотруднику Центробанка, ну, там, другому там. Ну.
2: Нет, а может, мошенник.
3: Нет, а, то есть так, алло, Кремыч, да, это Эльвира. Вот сейчас приедет курьер, да? Это мошенник,
2: нет,
3: да?
2: Нет, надо лично дать прийти, конечно.
3: А сфоткаться можно будет снять? Ну, это просто...
2: С заначкой?
3: Ну, хотя бы
2: из пальто.
3: Хоть какой-то.
2: Я думаю, что да. Но вот я еще немного исплачем и со слезами и с рыданиями чувствую, что отдам все.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиянин помыл руки в самолете на 1 000 000 рублей. Пассажир рейса Москва-Батуми слишком сильно дернул ручку крана в туалете и устроил потоп прямо на борту. Вода быстро залила служебную зону в хвосте самолета, из-за чего экипажу пришлось экстренно возвращать лайнер обратно в Жуковский. После посадки самолет отправили на ремонт, а ущерб от умывания оценили примерно в 1 000 000 рублей.
2: Чё? Так сильно дернул за ручку крана, что самолет отправили на ремонт?
3: Ну да, как-то нужно там его перепаять, там, допилить как-то там его.
2: Знаете, и тут я задумался, а бывало так, что вот так сильно дернул за ручку крана, что самолет ушел в штопор? Или, там, знаете, так сильно в тубзике дернул за смыв, что у самолета отказал двигатель. Бывало
3: ну,
2: так?
3: Ну, всякое может быть. Потому что, смотрите, вот сейчас постоянно много чего пишут, жалуются всякие авиаэксперты, как бы там сотрудники отрасли, что катастрофически изнашивается всякое авиаоборудование, да?
2: Ну, нет.
3: Да, то есть, ну, как, что там, все приходит в негодность, нового нет, потому что, ну, как бы...
2: не кран?
3: Да, и вот, как бы, и неужели вот юристам авиакомпании, которые засудили ему 1 000 000, около 1 000 000, даже в голову не пришло, что это просто кран износился, ушатался, не дергал его сильно.
2: То есть, они вообще, напуганы.
3: Даже мысли не было.
2: Может, нет, конечно.
3: Слегонца нажал, и все там пробило там.
2: Нет, ну, а вот насчет слегонца. Нет, подождите, он дернул за кран до такой степени, что все-таки его отправили на ремонт. Ну, потому что там не идиоты же, наверное. Значит, что-то он там, ну, самолет ушатал. У меня просто, это насколько сильно он ее дернул? Как прям со всей дури, может, 2 руками, уперся, может быть, ногой?
3: Ну, психанул там что-то там, напор сломал.
2: Может, он бодибилдер, пауэрлифтер? Ну, нет, конечно, ну, давайте будем реалистами. Конечно, вряд ли. Скорее всего, просто, ну, обычный человек с клаустрофобией, аэрофобией, да?
3: Ну и клаустрофобия, потому что маленький тубчик
2: замкнутое пространство, да, там, все да. Наложилось одно на другое. А когда ты боишься летать, да еще, да, у тебя все на нервиках, там, все через задницу, там, да, дергаешь, тянешь, там, у стюардессы выхватываешь рыбу-курицу так, что курица по салону летит, нажирается, что только не делают из-за того, что аэрофобия. И это, на самом деле, это еще что? Там дернул ручку в туалете, что самолету нужен ремонт. А знаете, а бывает же и такое. Бывает такая аэрофобия, что в туалете не дернул, а передернул. Причем так, что у самолета турбулентность.
3: Залил весь самолет, и его в Жуковский вернули.
4: Реклама. Просыпайтесь, вы в матрице.
5: Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
4: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
6: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
7: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Если у вас накопилось много чуши, вы можете принести ее сюда, в наш приемный пункт. Несите чушь. Мы сейчас будем ее читать. Впрочем, читаем все, что вы сюда пишете, и по теме, и не по теме. Неважно, это у нас называется «Народные новости», и что там?
1: Ну, тут нас ошарашила новость, что, согласно последним опросам, каждый второй россиянин матерится на работе. Представляете, какой ужас? Каждый второй. За последние два года нецензурной лексики в офисах и на совещаниях стало еще больше. И мы спросили тебя, так ли это? Действительно ли это так? Материшь ли ты на работе? Не материшь ли ты на работе? Материшь ли в каких случаях, в каких ситуациях? Какие-то конкретные случаи разобрать нужно, проанализировать. И очень много историй. Вот посмотрите. «У меня без мата работа вообще не идет. Если его запретят, я на работу вообще не пойду. Я проектный инженер в офисе». То есть не автослесарь, там, да, вот, но проектный
0: инженер. Нет, поправите, нет, автослесарь это главное условие. То есть, смотрите, когда принимают на работу автослесаря, сначала его слушают, а потом смотрят, что он умеет.
1: Как в консерваторию. Сначала
0: да,
1: слушают,
0: прослушивают, потом принимают. Да. Ругается матом, если не ругается какой-то автослесарь. Ну, а с инженерами? Инженеры, это, конечно, не на первом месте, ну, умение ругаться.
1: Особенно проектные. Не те инженеры, которые не в офисе работают, на производственном, да,
0: пашут. Нет, ну, проектному что, не надо, что ли? Проектному?
1: Ну, надо.
0: Как вот проект? Вы можете, вот вы сейчас проект можете
1: спасти? Да, сроки сдачи проекта горят. Конечно, невозможно. Вот еще одна серьезная история. У нас весь город на мате разговаривает. Иначе сейчас не выживешь. Да и работа способствует. Я работал водителем автобуса, потом продавцом в магазине кальянов. Сейчас таксую. Без мата работать невозможно. И сразу...
0: Да, это какой... Нет, это какой город?
1: Вот.
0: Буй? Просто я знаю один город.
1: Не-не-не, там, думаю, ситуация легче. Конечно, сразу все задались вопросом. Все, интрига. Какой наш весь город? На это объясняет ник нашего слушателя. Ник у него такой. Челябинск доминирование.
0: Мог бы не объяснять.
1: Ну вот.
0: Слушайте, а кстати, как вы, мне это надо... Тут так скандачка...
1: Надо обмозговать,
0: да? Да, надо посидеть его, найти, с ним перетереть, позвонить. Как Челябинск доминирование?
1: Да, не просто Челябинск, смотрите, но Челябинск 7, там, да?
0: Да, вот у меня... Да, вот у меня
1: не Валерка, а Челябинск.
0: У меня очень много просто Челябинска, а это именно доминирование.
1: Да, конечно, доминирование, да.
0: Что-то у меня нет такого, я уже пролистнул сообщение 300.
1: А в 2018, посмотрите.
0: 2018... Мне времени такого нет. Надо, я просто боюсь обновлять. А, 2018, доминирование? А, да, слушайте, удивительно.
1: Самое лучшее время для доминирования, да. Идеально.
0: Сейчас звоню ему. Так, сейчас. Я больше говорю, не важно.
2: Абонент.

0: В моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
3: Заправляешься на АЗС или ком? Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком? 790 километр трассы М7.
4: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
5: 22 мая КРК «Пирамида» запускает новый клубный проект «От заката до рассвета». Ленинград-шоу, концерт-дискотека, танцпол на 1500 человек. Звук, который бьет в сердце.

ночь, которой не будет конца. Жара начинается не на улице, она начинается здесь. От заката до рассвета. Каждая пятница – это новая легенда на большом танцполе города. Старт с заходом солнца. Финиш на рассвете. Стань частью новой клубной культуры первым. ООО «БТВ», Украинство, 19-169-001-2007. Город Казань, 18+.

0: украшения к русе. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Скоро. Открытие бара караоке «Евгенич» в Казани. Яркий современный проект с атмосферой 80-х, 90-х годов. Еда как дома, фирменное меню по рецептам Сергея Жукова – все это ждет вас в центре города. Танцы, любимые песни хором, интеллигентный отдых. Евгенич, Профсоюзная улица, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Запрет, конечно, надо маркировать. Ну, а в «Старике Хоттабыча»-то? Там, насколько я помню, был не порошок, а волосок. Собственно, из бороды.
1: Где волосок, там уже близко
0: порошок. Ну как, понимаете, значит, волосок в бороде Хоттабыча, с помощью которого, собственно, он колдовал, да? Но волосок, а не порошок. А, может быть, он... Да, ну вообще согласен, волосок это тоже подозрительно. А вдруг Хоттабыч волосок еще и нюхал, например? А он вообще, может, не из бороды?
1: Возможно. И к тому же, знаете, мы стали забывать, как бы, это же не фильм, а книги. В основном все помнят фильмы, из тех, кто вообще в принципе помнит. А книги, в книгах было много чего, что не вошло в фильм. К тому же было очень много... Он сам автор переиздавал, и в разных версиях разные. Там,
0: Лазарь.
1: Лазарь Лагин. Там, да. То есть, как бы, при Сталине была одна версия книги, после Сталина другая, при Брежневе третья.
0: Была какая-то
1: версия. Возможно, где-то что-то такое проскочило. Это же про книги речь идет.
0: Да нет, я думаю, что... Вообще, нет, на самом деле, совершенно согласен. Конечно, Хоттабыча в любом случае надо маркировать как наркотики. Потому что, ну, вдумайтесь, вообще, ну ведь, ну, если просто посмотреть здравым умом, как это сделали в этом замечательном книжном, ну ведь вообще только человек под сильными наркотиками, давайте говорить откровенно, может постоянно выдергивать из своей бороды волосок и говорить еще при этом такие странные слова, как «трах тебе дох, тебе дох». Это же настоящий наркоман.
1: А до этого тысячи лет зависать в лампе, не вылезая.
0: Да, просто, да. Это, конечно же, наркотики чисто. И, видимо, как бы действительно заподозрили очень бдительные люди в наших книжных. Ну, а Чебураш? Послушайте, у меня серьезный вопрос. Как вообще Чебурашка попал в наши детские магазины? Да Чебурашка сам по себе это пропаганда наркотиков. Это же какой-то глюк наркотический. Как они вообще пропустили его туда?
1: Ну, контрабанда, он приехал как бы из теплых стран, как бы там.
0: Нет, запретить, конечно, полностью запретить.
1: А там еще в этом списке, как бы я видел, он очень длинный там, и там еще туда входит еще сказка «Три поросенка». Видимо, из этого канонического «Волк дунул».
0: Окей.
1: И крышу снесло.
0: Это я понимаю. Ну да. Хотя, да, как почему дунул волк, да? Ну, окей, с этим понятно. Но где в Хоттабыче и Чебурашке-то зелье и порошки? Может, они действительно читали какую-то другую версию, полную, без купюр, где Хоттабыч голый выдирает волосок из паха,
1: например. Да, режиссерская версия, как называется.
0: Да. Ну, хорошо, а Незнайка там еще? А в Незнайке-то где, у Носова? Там, знаете, в Незнайке, насколько я помню, там помните, Йота Касторка, доктора Пилюлькина. Это разве зелье? Хотя...
1: Пилюлькин. Ну, Пилюлькин, да, уже
0: я заметил. Хотя, кстати, Пилюлькин, это, да, кстати, вот тут может быть, потому что, действительно, Пилюлькин, а фамилия есть, а имя, мы даже имя его не знаем, а может он, знаете, может он Пилюлькин Амфетамин Амфетаминович. Пилюлькин Закладкин младший.
1: И там еще, как бы, в Незнайке на Луне пончика и соль. Пончик добыл соль.
0: Это надо про Пилюлькина, да. Надо стал пробить по базе.
1: Продавать соль. Пока у него бизнес не отжали.
0: А еще помните, там был персонаж Сиропчик. Что это за сиропчик такой? А волшебники... Нет, ну волшебники из изумрудного города, я понимаю, там эта волшебница, она в котле там все время зелье как раз варила. Да, из мышей и лягушек.
1: И дорога там была.
0: А из мышей и лягушек может...
1: Из желтого
0: дорога, кипяча. Дорога, да-да. А, так торкнет, да, особенно если... А Том Сойер, вот тут... слушайте, я понял. В Том Сойере, правда, там... Как это... Painkiller, собственно, то, что
1: она его кормила. Вообще забыли слово.
0: Ну, это, собственно, да? Как это называется? Обезболивающее, да. Собственно, которым она тетя Полли его лечила. Но, знаете, я понял, почему Том Сойер. Молодцы. Вот тут надо не просто пропаганду наркотиков. Смотрите, ведь Том Сойер, ведь это вообще человек, который первый, возможно, в мире сделал первую закладку. Он был вообще первым закладчиком. Помните, ведь он же он сделал первую закладку из дохлой черной кошки.
1: На перекрестке дорог, да.
0: Да, помните, что он... Что ж, если с дохлой кошкой там прийти на кладбище ночью, то можно свести бородавки. Так что это не просто пропаганда наркотиков, это еще криминал.
1: А еще они там все курили. Особенно Гек Финн и негр Джим.
0: Они... Это вообще пропаганда...
1: Ну, вообще, нет, все правильно, закрыть все.
0: Это да. Ну и вообще, давайте откровенно. Да, любая детская литература — это пропаганда наркотиков. Смотрите, какое там любое произведение не возьми, это там либо рыба говорит, либо грибы с глазами, либо мальчик выструганный из деревяшки, либо помидора называют сеньор. Ну что это такое? Нет, заслужил. Да? Это, конечно, все запретить.
1: Ёжик в тумане.
0: Ну, этот наркотический беспредел запретить. А Хоттабыча, Незнайку и Чебурашку на учет наркодиспансер.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:56. Кремов уже привстал, надел свой костюм со плечьем и с платьем туникой и собрался уходить. Но нет, господин Кремов, все-таки 4 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Ну чего там, чего там? Вот там задают вопрос очень важный, хотя вот даже не то чтобы для нас, а для нашего программного директора, я бы сказал. А вас вообще слушают не таксисты?
0: Ну, это трудно сказать, потому что а как узнать? Да, знаю, как? Да. У нас программа, там, так называется, таксист, шоу, да? У нас все вот здесь.
1: Все записано, да.
0: Не знаем. По крайней мере, не хотелось бы, да?
1: Ну, так, да. У нас такая элитарная программа.
0: И, кстати, скажите нам, если вдруг нас слушают не таксисты, жалуйтесь, да? Это важно, потому что мы-то считаем, что у нас же вроде все по графику, да? Мы надеемся, мы стараемся.
1: Вот в продолжении разговора о бриллиантах, которые мы тут вели, про контрабанду бриллиантов из Дубая в Москву. Нам тут человек вспомнил и счел своим долгом написать, сообщить. Говорят, у Валерия Леонтьева в зубе серьезный брюлик. Он типа себе подарок сделал как-то раз. Если это правда, что же нужно быть за человеком, чтобы в зуб себе в подарок вернуть брюлик? Что это за... А Валерий Леонтьев все разные делает подарки, да, такие неоднозначные?
0: Да, помните? Да, помню, все помнят. Да. В нулевых он себе сделал подарок поскромнее, что-то там отбелил, да? Да, я помню. Ну, смотрите, а ты все же начинается с этого. Сначала отбелил, да, а потом...
1: Серьезный, хоть, да. Не просто брюлик, а серьезный брюлик.
0: А это какое? Больше просто зубы?
1: Серьезный, такой. Да, такой.
0: То есть, когда улыбается, то...
1: Такой там просто один брюлик вообще.
0: А это удобно для зуба? А вот, кстати, вот протезы... Вот если вставляешь, ну вот, ну, бриллианты, сейчас не делают такого?
1: Ну, не, слушай, ну была какая-то лет 10 назад у рэперов американских.
0: Нет, это бы не было, это вставлять вот на передние, да. Туда. Нет, а вот если вот прямо
1: съемный
0: клык, клык из брюлика.
1: Ну да, чтобы потом на ночь его в стакан с водой, как протез съемный, опускать, да?
0: Брюлик?
1: Да. Так, я не таксист, слушаю вас лет 20. Это прорыгают теорию про таксистов.
0: Я не верю.
1: Немедленно перестань! Не только для таксистов! Ну-ка, брось! Осади!
0: Так, ладно, что, не, еще давайте, куда?
1: Давайте, что так. А вот по поводу матеряться, вот кто матерится, кто не матерится, вот там пишет человек. Кадастровые инженеры Карелии матерятся только при виде медведя. Что, видимо, происходит частенько, да, вот как бы. Места глухие, как бы работа нервная, тяжелая у кадастровых инженеров, как я говорю, они называют сами себя.
0: Не понял, а в чем при виде? А где кадастровый инженер видит медведя?
1: Ну, идет по лесу, что-то там по своим кадастровым
0: делам. Ну, это как раз не самое страшное. Вот если, вот когда стоматолог видит медведя, вот это действительно...
1: Ну, тоже страшно, знаете, выскочил, вот, давайте
0: например, показывать. Стоматолог, который Леонтьеву делал брюлик в зуб,
1: видит? А другой стоматолог, который, наоборот, ему до этого еще подарок подарил.
0: Отбелил?
1: Да, но это не стоматолог, а скорее такой ювелир.
0: Так, ну что, все, что ли?
1: Ну, все, давайте уже что-то...
0: Так, ребя... Ой, да, много, слушайте, если мы не читаем, то почему, объясните, напомните.
1: А потому что мы не видим, потому что петух орет, как бы, и нам уже не до чтения.
0: А как там русская мудрость, когда петух, что?
1: Жареный петух в попу клюнет.
0: Вот тот самый момент в нашей программе. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Колбасный цех на Рекорде.
3: Это будет специальный, особенный выпуск. Всем привет, погнали!

Вы слушаете специальный выпуск радиошоу «Колбасный цех», которое посвящено фестивалю «Колбасный цех Матрикс», который, в свою очередь, пройдет 29 и 30 мая. Ну а сегодня у меня...

Участники фестиваля «Колбасный цех Матрикс», который состоится 29 и 30 мая в Санкт-Петербурге. Через несколько минут они отыграют для вас специальный эксклюзивный сет. Также мы пообщаемся с ребятами, так что делайте громче и никуда не уходите. Все только начинается.

0: Record. Реклама. Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и рассрочка. В Канавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 30 апреля. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто-19». Не оферта.
1: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
2: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
3: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мо, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefis.tv.ru. 16+.
4: 22 мая КРК «Пирамида» запускает новый клубный проект «От заката до рассвета». Ленинград-шоу, концерт-дискотека, танцпол на 1500 человек. Звук, который бьет в сердце. Ночь, которой не будет конца. Жара начинается не на улице, она начинается здесь. «От заката до рассвета». Каждая пятница – это новая легенда на большом танцполе города. Старт с заходом солнца. Финиш на рассвете. Свете. Стань частью новой клубной культуры первым.
5: ОПТВ. Украина, 119-169-001-2007. Город Казань, 18+. Record
0: Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Колбасный цех на рекорде.
1: Любая классная вечеринка требует разогрева, поэтому прямо сейчас я, Диджей Балдин, играю свой сет перед нашими специальными гостями, участниками фестиваля «Колбасный цех Матрикс», группой «Турбош», которая через несколько минут появится здесь, в эфире. Ну и, разумеется, самому фестивалю «Колбасный цех Матрикс», который состоится 29 и 30 мая, требуется тоже разогрев, который мы делаем для вас, колбасеры, в эту субботу. 16 мая в ТРК «Лето» в Санкт-Петербурге. В Термоленде состоится припати колбасного цеха. Всю информацию вы можете найти и про припати, и про фестиваль в телеграм-канале.

0: Только музыка, только драйв, только цех.
1: Прямо сейчас я рад представить вам в эфире Радио Рекорд группу Турбаш. Ребята, привет.
2: Здоров. Привет, Евгений.
1: Так, вот только давайте не притворяться. Мы сейчас за эфиром с вами общались на бодром. Давайте продолжим в том же духе.
2: Хорошо, в таком же виде начинаем продолжать. В эфире группа Турбаш. И, конечно же, диджей Балдин здесь с нами. Это радиошоу «Колбасный цех».
1: Да, и на «Колбасном цехе» 29 и 30 мая мы увидимся с ребятами. Но послезавтра у вас тоже будет важное событие. Ваш сольный концерт. Все верно?
2: Действительно, у нас будет сольный концерт 16 мая в К-30 вечерочком. Приходите все, в 19.00 откроются двери. Будет весело и здорово.
1: Супер! Ну и что вы нам сегодня приготовили, ребята, в плане музыки? Что вы нам сегодня отыграете?
3: Ну, смотри, мы, получается, что? Подготовили всяких разных приколюх и старые добрые треки, и ремиксы на российских артистов у нас есть, которые не выпущены. Поудивляем вас чуть-чуть, так что не будем прям все карты раскрывать.
1: Меня вот что еще интересовало. Вы в прошлом году на «Колбасном цехе» выступали во дворце спорта «Юбилейный», то есть у вас был полноценный настоящий стадион, впереди у вас сольник в небольшом клубе. Что вам больше нравится, большие площадки или маленькие площадки? Вот по вашим ощущениям.
3: Ну, нам больше нравится клубная история, потому что люди к нам ближе, мы прям чувствуем то, что люди нам обратно возвращают, а на стадионе эта вся энергия, которую мы отдаем людям, она распыляется, и обратно мы ничего не получаем.
1: Да, кстати, в этом смысле круто, что Temple of Dear площадка поменьше, а вот расскажите, что вы готовите? Это будет лайв-шоу или диджей-сет? Что будет на «Колбасном цехе»?
2: Все как полагается, это будет диджей-сет и, конечно же, часть будет лайв-программы, в том числе.
1: За эфиром вы мне рассказали, что у вас впереди планируется много релизов этим летом, в том числе будет фит с группой «Угли». Где за вами следить, где все это можно будет находить? Может быть, в телеге, например?
2: Ну, я думаю, что ты упомянул очень классный и вполне себе легальный способ следить за нами, помимо удельного парка. И поэтому, да, действительно, Turbash 777, это, то есть, ну, t.me, как там в телеграме ссылка?
3: Лайкайте нас обязательно в Яндекс.Музыке и, ну, как бы, лайкая нас, вы, соответственно, следите за нами, слушайте нашу музыку.
2: Да, и мы с каждым вашим действием мы все ближе и ближе к золотому граммофону.
1: 100%! Друзья, группа Turbash в эфире Радио Рекорд. Через несколько мгновений мы услышим их специальный получасовой микс, ну и также мы услышим их 29 мая в Temple of Dear на «Колбасном цехе» Матрикс.
4: Реклама. Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай. Дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: Колбасный цех. На рекорде.

0: Record. Реклама.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
2: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
3: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
4: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Скоро. Открытие бара «Караоке Евгенич» в Казани. Яркий современный проект с атмосферой 80-х, 90-х годов. Еда как дома, фирменное меню по рецептам Сергея Жукова – все это ждет вас в центре города. Танцы, любимые песни,

0: хором «Интеллигентный отдых». Евгенич, Профсоюзная улица, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

вакханалия продолжается на всех частотах Радио Рекорд, потому что это шоу «Колбасный цех», и потому что это наши специальные гости. Группа «Турбош» прямо сейчас играет для вас свой сет. Если вам нравится то, что здесь в эфире происходит, обязательно проходим в телеграм-канал «Плейлисты Радио Рекорд» и ищем другие выпуски шоу «Колбасный цех» по хэштегу «Шоу «Колбасный цех». Двигаемся дальше. «Турбош» лайв на рекорде.

свою музыку. Напомню, что Турбуш будет выступать на фестивале «Колбасный цех Матрикс» 29 мая в питерском Temple of Deer. Мероприятие 18+. Все подробности на radiorecord.ru. Этот выпуск у нас потихонечку подходит к своему завершению. Меня зовут Диджей Балдин. Мы услышимся с вами в эфире в воскресенье в 15.00 по Москве в рамках шоу «Русский час». И на следующей неделе будет новый «Колбасный цех». Остаемся на связи. Пока!

Мы к вам заехали на час, когда топилась в известной песне в мультфильме, поэтому я вам говорю смело, я к вам заехал на час, ваши радиоприемники забежал, потому что здесь начинается рекорд-пати, и ближайший час, ближайшие 60 минут проведу вместе с вами. Меня зовут Саша Ашмарин, давайте договоримся, что ближайшие 60 минут будем наполнять самой классной музыкой, а если хотите потанцевать еще и подвигаться, пожалуйста, сделать это можно как дома, так и на нашем главном ретро-мегаданте страны, супердискотека 90-х от Ради Рекорд. И, кстати, она вернется в столицу с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол, колбасный цех и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов и мегамикс от диджея Цветков. 14 ноября Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря Москва, Лайф-арена. Все это супердискотека 90-х, это фантастика. Все подробности уже сейчас ловите на сайте radiorecord.ru. 12+, возрастное ограничение. Это Рекорд Пати, мы начинаем, поехали. Рекорд Пати. Я черета ты акохи, yeah.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
5: Хочется в отпуск. В иную баню.
6: В иную баню?
5: В иную баню.
7: Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
8: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Диалог Авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до миллиона рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган, Диалог Авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
2: Не оферта, акция действительная, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП. Это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем. Захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться. 254-4808. 254-4808. 6+.
2: Дополнительное образование.

Там рекорд файс уже позади, но есть хорошая новость. 30 минут еще впереди. Значит, можно танцевать и нужно двигаться в одном в ритме, в одном направлении вместе с вами. Ребята, напомню о том, что у нас есть телеграм-канал Рекорд Плейлист. Пожалуйста, заходите туда. Есть еще также средства прослушивания классной музыки, такие как мобильное приложение Радио Рекорд, а также сайт radiorecord.ru. И там более 100 онлайн-радиопотоков. Все, более не задерживаю. Давайте продолжать наслаждаться музыкой, потому что это Рекорд Пати.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

0: Record. Реклама.
1: Хочу на море!
2: Хочу увидеть горы!
3: Хочу на шашлыки!
4: Проще сказать, хочу джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур Диалог Авто на декабристов.
5: Неоферта. Подробности в автосалоне.
6: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть «Водоли» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на СМУ-88.ру.
7: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Tenet T7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте. Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7. Если Tenet, то в Экспокар.
8: Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
2: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
3: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
4: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
5: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Селеком» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Селеком».
6: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-48-08, 254-48-08, 6+.
2: Дополнительное образование.
7: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех.

0: Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Здесь Рекорд Клаб, сет от Леди Вакс, а также появится гвоздь. Будет пошел подвигаться? Да, однозначно будет чем насладиться. Меня зовут Саша Ашмарин, прощаюсь с вами до дня завтрашнего. Завтра будем финалить эту рабочую неделю, короткую рабочую неделю. Да, и будем встречаться, готовиться к очередной порции классических наших любимых выходных. Кем бы вы ни были, будьте лучше. До завтра, пока. Рекорд Парти. To anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: Рекорд. Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на пробную поездку в Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. И получайте спецпредложение мая от 2 миллионов 188 тысяч рублей. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
1: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
2: 22 мая КРК «Пирамида» запускает новый клубный проект «От заката до рассвета». Ленинград-шоу, концерт-дискотека, танцпол на 1500 человек. Звук, который бьет в сердце. Ночь, которой не будет конца. Жара начинается не на улице, она начинается здесь. «От заката до рассвета». Каждая пятница – это новая легенда на большом танцполе города. Старт с заходом солнца. Финиш на рассвете. Стань частью новой клубной культуры первым.
3: ООО «БТВ», Украинство, 19-169-001-2007, город Казань, 18+.

0: по украшению Крусия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Рекорд. Реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
2: Получите выгоду в мае до 460 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
3: Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Леди Вакс.
2: Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Вы слышите первое танцевальное радио России «Рекорд». С вами я, Леди Вакс. Сегодня буду греть миксом из Испании. Легенда электронной музыки Андалусии. Диджей Раска играет для вас в ближайший час в эфире «Рекорд Клаб». Погнали! Погнали!

телеканал 101.9, зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Рекорд реклама. Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
1: Рекорд Клуб. Леди Вакс.

Друзья, напоминаю вам, вы слушаете Рекорд Клаб. В студии с вами я, Лиззи Векс. И для вас играет испанский музыкант, продюсер, диджей, легенда Андалус и диджей Раско. Плейлист к сегодняшнему эфиру найдете на ресурсах Радио Рекорд сразу после эфира. Если вам заходит такое звучание, то знаете, эпицентр этого звука будет в Санкт-Петербурге летом 13 июня. На самом басистом фестивале этого лета. Итак, внимание, 13 июня Инбитвитрас отмечает 26 лет. 500 с лишним событий, сотни, тысяч счастливых людей. За это время Инбитвитрас превратились в историю, которую знают далеко за пределами страны. Итак, еще разок диджей Раско из Испании, Лиззи Векс, Степа Марсель, Павел Чинарев, Бонжу, Лексани, Диджи Детач, Парма де Пальма, Паша Натс, Трамп, Ориджинал Ди, Джаз по Волюм, Брейк за Грид, Софт Скилла и другие играют для вас. 26 лет, которые слышны с первых минут. И до встречи. Жду вас, друзья. 13 июня на площадке Roof Place мероприятие запрещено для детей. Билеты уже в продаже. Ну и вообще, если хотите знать больше об этом или о других интересных событиях, которые проходят на территории России, ищите меня в соцсетях. Буду вашим проводником в электронную музыку. Лиззи Векс. В эфире Рекорд Клаб. Диджей Раско. Увертушек.

closer to full moon. Rewind my selector.

Дамы и господа, пришло время прощаться. Диджей Раска, его шедевральный микс. Надеюсь, вы кайфанули. Я однозначно, да? Также, кстати, я хочу вам сказать то, что ровно через неделю в это время, в этом месте буду играть я для вас лайвом. Так что натирайте ваши экраны, а мы, наша видеокамера, в общем, будет видеострим, будет звук, буду я. Ну а сейчас респект моему сегодняшнему гостю, Диджей Раска. Еще разок, плейлист сразу после эфира найдете на ресурсах Радио Рекорд. Ну и вообще, ищите меня, Леди Векс, повсюду. Я ж ваш проводник в электронную музыку. Не забывайте. Услышимся через неделю.

0: или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.